0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 11, плюс 16 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-28 градусов. В Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям.

микрофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-28 градусов. В Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-28 градусов. В Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Радио Витебск. Включи настроение.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-28 градусов. В Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-28 градусов. В Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на «Радио Витебск».
2: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-28 градусов. В Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Раніці Придвіння.
1: Новини Північного регіону на Радіо Вітебську, студії Наталія Байнарович. Вітаю вас. Отбылось урочистое мероприемство, присвеченное занесению лепших работников на душку гонору Лёзнинского сельсовета. Заслуженные узнагороды отрымали ты, кто унес важкий особистый уклад у росквит и развитие родного краю. Слово щирой подяки и веншования у адрес виновников урочистости прогучали от старшини районного совета депутатов Сергея Шляднева и старшини Лёзнинского сельвыконкама Светланы Пуковой. Головное богатство нашей земли – это люди, чью и сумлен і самаданной праці створається добробыт і будучыня Лёзнішчыны, подкрэсліў Сергій Шляднёў. Больш за 10 гасцініц у районах Віцебскай вобласці выстаўлены на таргі. Прыцягненне прыватных інвестараў павінна дапамагчы мадэрнізаваць лакальную інфраструктуру і павысіць узровень сервісу. Адзін з самых цікавых аб'ектаў у дзяржмаёмасці, якія прапануюць да продажу гасцініцы ў Міёрах. Двухпавярховы будынак на беразе возера побач з набярэжнай, гарадскім паркам і папулярнымі славутасцямі. На электронных таргах пачатковы кошт складае 43 тысячы рублёў. Рассказывая намесник старшини комитета дзяржмаёмасці Витебского облвыканкама Юлия Захарыевич.
2: Развитие туризма играет ведущую роль в экономической и социальной жизни Витебского региона. Комитетом был подготовлен перечень гостиниц, находящихся в собственности государства, которые работают недостаточно эффективно. В итоге было принято решение выставить на продажу 18 из них на территории Витебской области расположенных. Причем 4 гостиницы уже нашли нового собственника. Ранее были проданы гостиницы в Орше, Шарковщине, Докшицах и Десне. Здание гостиницы в Миорах, как и другие гостиницы, предлагается к продаже на торгах с использованием электронной торговой площадки в сети интернет. По всем гостиницам документы к продаже подготовлены, и аукционы пройдут в сентябре этого года.
1: Большасць гостиниц у районах побудованы у советский перыяд и потребуют обновления. Передача их инвесторам посадзейнічае оживлению гостиничного бизнеса у сельской мясцовости. Это новые працоўныя месцы, развитие спадарожных сервисов и стабильные податковые отличения у региональный бюджет. А кроме того, это станет опорными кропками для развития туризма. Экоросы представили турпотенциал Расонского района у Пскове. 28 и 29 жнивня там проходили дни Витебской области. Псковскому глядачу расонцы представляли готовые эксклюзивные турпродукты. Презентовали республиканский ландшафтный заказник Синше, диамент озерного краю с его некранутыми лесами, чистыми водоемами и местами для полной перезагрузки. Показали, что регион – идеальная локация для экологичного водного и познавального туризму. Специалисты предприемства так само подрихтовали выставу аутентичных сувениров.
0: Новины медицины.
1: У Докшицкой ЦРБ обновили рентген-кабинет. Установлены новый универсальный лічбавый рентгенодиагностичный комплекс белорусской вытворчасти. Пакуй что он працуе в тестовом режиме, а у вересні пачне выкарыстоўвацца паўнавартасна. Под установку зроблены капитальный ремонт рентген-кабинета. Теперь это светлое помешкание не только с сучасным обсталяванием, але и с прыгожим сучасным оздоблением. Комплекс разлічаны на 3 працоўныя месцы и при необходимости может обеспечить высокую пропускную здольность кабинета. Выконывая широкий спектр доследования с допомогой рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. Загадывая кабинетом урач-рентгенолог Александр Климов, який працуе по специальности с 1989 года. Урач отзначил, что комплекс мае шмат функций, а значит великие магчимости. Закуплено обсталяванне за сродки из республиканского бюджета. Больш за 80 маладых спецыялістаў пачалі работу ў насенішчыне. Сельская гаспадарка, адукацыя, медыцына. Учарашнія выпускнікі ВНУ і каледжаў асвойваюць прафесіі ў розных сферах. Адны ўпершыню прыехалі ў раён і толькі знаёмяцца з ім, іншыя вяртаюцца ў родныя мясціны.
0: З месца падзей.
1: Каша без камячков, духмяный суп и солодкая запеканка со сметаной. Стравы с густым дятинством. Такие важные, особливо теплые ассоциации для самых маленьких жихаров сяна створая повар дитячего садка номер 2 Виктория Рыбченко. Молодый специалист только починая свой шлях у профессии, или уже ведая головный сокрет. Рыхтовать треба с душой и любовью.
3: Готовится все от себя, от сердца, от души. На готовке я подхожу с трепетом, чтобы деткам все нравилось, и они съедали все.
1: Отзначая повар дитячего садка номер 2 сяна Жанна Приставка.
4: Когда вот у Вики есть вопросы, она мне их задает. Я все это объясняю. Но когда что-то хочется мне новенькое, я у нее спрашиваю. Она мне передает свое, я свое.
1: Для Виктории Рыбченки сенинский дитячий садок не просто праца, а место с особливой историей. Колись она сама спешалась сюда на сняданки, обеды и вечеры, коли была выхованкой. А сегодня уже клопотится об новом поколении малых. Головная узнагорода для повара – бачить пустые талерки и счастливые дитячие усмешки, рассказывая загадчица дитячего садка номер 2 Сенна Надея Жигманова.
5: Мне немножко непривычно называть нашего молодого специалиста Виктория Олеговна, потому что она была моей воспитанницей. И, конечно, для меня это она так и осталась. Вика, Викуша. Приятно ее видеть. И я вижу и ее реакцию. Она приходит с радостью на работу. Она знает, что здесь ее всегда поддержат, потому что эту поддержку она видела с малых лет.
1: Свою будущую с малой родимой связала и молодый специалист Мария Маховская. Праз несколько годов навучания девчина вернулась в сенинскую дитячую школу мастерства, але уже у новом статусе. Не вучня, а педагога по хореографии.
6: Для меня это здорово, потому что здесь много моих знакомых друзей, родителей, которые мне всегда помогут. Вот даже преподавательница моя здесь, она всегда ответит на мои вопросы по работе, всегда мне поможет с документацией. То есть это здорово для меня, возвращаться на свою родину.
1: Гэтай осенью выхованцы сенинской школы мастерства открыют для себе учение нового музычного напрямку. В установе открыется класс флейты. Вучить детей будет молодый и перспективный специалист Глеб Гулич.
7: Я смотрел программу, которую могу дать детям в учебном году, и решил сдать свой инструмент на ремонт, чтобы важный момент он не подвел меня при работе с учениками. Важно найти общий язык с учеником, чтобы он мог всегда правильно понимать, что ты пытаешься ему донести.
1: Означает директор сенинской дитячей школы мастерства Ирина Ильюшенко.
8: В прошлом году наше учреждение отметило 60-летний юбилей, и за годы своего существования, конечно же, очень много, более 1000 выпускников мы выпустили, и каждый год практически к нам приходят молодые специалисты. Доброй традицией нашей школы стало принимать наших же выпускников в ряды учителей.
1: Педагоги, аграры, медики, работники культуры и лесной господарки. Сёлета Сенинщина приняла больше за 80 молодых специалистов. За ими развитие и будущее района.
0: Раніца Придвиня.
1: Вы слухаете «Раніцу Придвиня» на радио «Вітебск». С вами Наталья Байнарович. Протягиваю знайомить с новинами региона. Верхнеадвинское районное отделение партии «Белая Русь» долучилось до традиционных доброчинных акций «Партия детям» и «Сберем портфель у школу». Напередодні дня ведаў члены партии сустрелись с детьми со шматдетных семью и уручили им школьные прилады, яркие рюкзаки и канцелярские наборы. У Верхнеадвинском районе дяковали працонному десанту студентских отрядов. 137 юных помощников у бягучем годе приняли организации сельской, лесной и жилево-коммунальной господарки района. У открытом акционерном товаристве «Соколовщина» в гонор закрытия студотряда полами организовали солодкий стол.
0: Новинки культуры.
1: У Докшицьким районном доме Рамюсту открылась персональная выстава «Залюструя» народного майстра Республики Беларусь, майстра мастацкой разьбы по древу Виктора Горбачева. У черговый юбилей автор представил работы, выполненные у новой для его техницы интуитивного живопису, яким Виктор Иванович затекавился с початку года. Дарыча свой творчий шлях Виктор Горбачев починал миновито живопису. За плячима мастака больше за 1000 пейзажев, натюрморту и портретов. Поступово овладел рельефной и скульптурной разьбой и теперь постоянно удивляя оригинальными пригожими панно с древа. А кроме того, отражая майстер майстэрства вырабу драўлянай механічнай цацкі. Ураджэнцу Магілёўшчыны лёсам было наканавана трапіць у докшыцы, якія сталі для таленавітага мастака калыскай творчасці. Віктор Іванавіч быў першым дырэктарам докшыцкага раённага дома рамёстваў, у які прывёў такіх выбітных майстроў, як Іван Плыгаўка і Александр Вішнеўскі. Ён актыўна ўдзельнічае ў разнастайных выставах, конкурсах, святах і фестывалях, з'яўляецца членам народнай студыі народных мастацкіх рамёстваў і мастакоў-аматараў докша. Выстава залюструе гэта пагружэнне ў адмысловы свет мастака. Убачыць незвычайныя работы Віктара Гарбачова можна да 10 кастрычніка. В Азёрках, што на Бішанковіччыне, прайшло свята вёскі. Жыхароў населенага пункта тёпла павіншаваў старшыня сельвыканкама Сяргей Акуневіч. На свяце ўспомнілі гісторыю тутэйшых мясцін, багатых журавінамі і ўнікальны мясцовы промысел. Бо Азёркі здаўна называюць вёскай валёнчыкаў. У гэты святочны дзень ушаноўвалі лепшых прадстаўнікоў вёскі, заслужаных ветэранаў працы, шматдзетных маці і самую юную жыхарку. Музычныя падарункі ад работнікаў культуры і салістаў Бачайкаўскага СДК прагучалі для кожнага вяскоўца. Таксама на свяце падвялі вынікі конкурсу і ўручылі дыпломы за лепшую сядзібу. Філіял Краснапольская сельская бібліятэка, што на Расоншчыне, напоўнілася атмасферай цяпла, прыгажосці і шчырай павагі да народных традыцый. Для дзяцей з палатачнага лагера «Патрыёт» напярэдадні ладзіўся патрыятычны батл «Беларуская жанчына. Традыцыі і культура», прымеркаваны да года беларускай жанчыны. Каб дакрануцца да вытокаў народнай мудрасці, дзеці падзяліліся на каманды і з галавой пагрузіліся ў свет роднай культуры. У гэты дзень не было прайграўшых, кожны удзельнік забраў з сабой часцінку выдатнага настрою і салодкі падарунак. У рамках святкавання года беларускай жанчыны, закліканага падкрэсліць выключную значнасць жаночай ролі ў лёсе і гісторыі нашай дзяржавы, таксама ў Клясціцкай бібліятэцы адбыўся гістарычны экскурс «Жанчына – захаванніца традыцыі».
0: Анонсы дня.
1: Сёння ў Бішанковіцкім раённым аддзеле следчага камітэта адбудзецца прамая тэлефонная лінія. З 9 да 10 гадзін на пытанні грамадзян адкажа намеснік начальніка Бішанковіцкага раённага аддзела следчага камітэта капітан юстыцыі Аксана Рублеўская. Тэлефон для сувязі 667-83. Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Я, Наталя Байнаровіч, з вамі развітваюся. Шчасліва!
0: Раніцы прыдзвіня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Россия планомерно наращивают экономическое взаимодействие. Об этом премьер-министр Александр Турчин заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. Спектр двусторонних отношений широк. Энергоносители, промышленность, продовольствие. Идет планомерная работа по всем направлениям. Сказать, что все хорошо и все замечательно, наверное, так и не скажешь. И так не должно быть, потому что у каждой стороны есть свои интересы. Но мы находим взаимовыгодные решения, которые нам позволяет наращивать объем взаимного товарооборота, реализовывать совместные проекты. Это ежедневная работа, которая сегодня идет и идет неплохо, подчеркнул глава белорусского правительства.
0: Мире.
1: Вооруженные силы Ирана запустили ракеты в направлении находящихся в Ормузском проливе судов США. Об этом сообщил телеканал Пресс-ТВ. Ранее корпус стражи Исламской революции пообещал нанести ответный удар после атаки США на иранский остров Ларак. Также сообщает, что на юге Ирана произошла новая серия взрывов. Накануне вечером беспилотники вооруженных сил США атаковали остров Ларак в Ормузском проливе. Погибли как минимум 2 человека, еще столько же получили ранения. Массовая стрельба произошла в южной части Чикаго. 1 человек погиб и по меньшей мере 9 получили огнестрельные ранения, сообщает NBC News. Инцидент произошел в районе Вашингтон-парка. Полиция пыталась разогнать большую толпу людей, когда раздались выстрелы. Один из пострадавших в результате стрельбы, 35-летний мужчина, получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте происшествия. На данный момент мотивы преступления личности стрелявшего не установлены. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего. Редкий белый сокол был продан за 400 тысяч долларов на международной выставке охоты и верховой езды, проходящей в Абу-Даби, передает Мир-24 со ссылкой на местные СМИ. Птица стала самым дорогим пернатым, реализованным на аукционах в этом году. Сокол вырастили на специализированной ферме в США. Он отличается полностью белым оперением, редкостью, а также выдающимися физическими и внешними характеристиками. В нынешней выставке принимают участие 55 ведущих ферм из Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, специализирующихся на разведении и содержании соколов. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей, телефоны 22-7608, 29-829-47-68. Горсвет города Витебска на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62-35-31. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Увл гидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Доброе, бодрое всем утро, друзья. Между прочим, прекрасное оно. Не потому что, знаете, понедельничное. И понедельничное в том числе, потому что уже с сегодняшнего дня все вот эти сборы я люблю, если честно говоря, несколько первых дней, момент, когда только все идут в школу. Не знаю, с чем это связано. Нравится. Я сразу вспоминаю свое ощущение, когда в школе учился. Как-то первые дни ощущаются. Это ж понаговориться, со всеми увидеться. Пока еще красивый, ходишь не убитый.
1: Не знаю. Мне, знаешь, что хочется только добавить? Наверное, ты радуешься тому, что ты туда не идешь, возможно. Поэтому тебе нравится смотреть, как мучаются другие.
0: Почему мучаются? Все-таки нарядные, с букетами.
1: Так это только 1 сентября, а дальше остается только задать вопрос. Родители, вы там как живы?
0: Родители, вы готовы? Мы не слышим.
1: Да,
0: еще громче. Круто. Очередной учебный год начинается, и это замечательно. Но у нас же тоже не обойдет стороной волну радио Витебск это событие, потому что уже с сегодняшнего дня у нас для вас всякие приятности и милости, и розыгрыши. В общем-то, будьте на волне.
1: Будьте начеку, следите за новостями. Мы всегда рядом, мы всегда подскажем, что делать.
0: У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали! Разбудит шоу!
2: На радио Витебск разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: знаю, связано ли это с понедельником, но почему-то сегодня попадаются мне видео астрологов, которые яро убеждают, что день у нас с вами конфликтный. Не хочется в это верить, потому что погода на улице прекрасная, солнце светит, а это как минимум поднимает настроение. И в целом, ну зачем? Зачем лезть на рожон и с кем-то спорить?
1: Конечно, конфликтный. Остается последний день перед 1 сентября. Ты представляешь, что-то еще не купили.
0: Я в этих штанах не пойду.
1: Что-то мало, что-то забыли пересмотреть, что-то забыли докупить, что-то забыли найти. Ой, слушай, здесь...
0: Не суди всех по себе, ты перечислил все то, что делается намного заблаговременно.
1: Заблаговременно это понятное дело, но вот главное, если вы, например, глава семейства, рядом не стойте в этот момент, когда там перебираются шкафчики какие-то и ищется то, в чем завтра ваш отпрыск пойдет на линеечку, иначе чревато. Поэтому да, вот такие конфликты, ну знаешь, они маленькие, они достаточно быстро решаемые. Вот. А что ж, с другой точки зрения, давайте посмотрим на каждый из знаков зодиака. Может, тут конкретнее прописано, что вам можно, что нельзя сегодня. Сегодня звезды напоминают овнам о равновесии интересов и чувстве меры. Советуют в любой ситуации сглаживать противоречия и соглашаться на компромисс. Это вдвойне важно там, где дело дошло или вот-вот дойдет до конфликта, например, супружеского.
0: А вот тельцам все те же звезды напоминают о пользе баланса и гармонии, в том числе, кстати, и в мелочах. Например, в деталях договора или ежедневном общении с коллегами, в том числе и, кстати, со своей второй половинкой тоже. Но также они намекают на то, что взаимная симпатия или заключение каких-то соглашений, но не всегда гарантируют то, что все пойдет по плану, поэтому подстраховка лишней не будет.
1: Сегодня звезды советуют близнецам оптимистичнее смотреть на неоднозначность будущего, которая продолжает присутствовать в некоторых важных областях. Часто это не препятствие, а поддержка и даже подарок судьбы.
0: Раки, а у вас есть надежда на материальную или моральную награду за преодоление какого-то барьера и успешное решение сложной задачи. Но, тем не менее, все-таки, если будете горячиться, то награда вас не найдет.
1: Сегодня львы могут сталкиваться с объективными задержками, отдельными разочарованиями и неоднозначными моментами, но в целом могут считать свое положение сбалансированным.
0: Девам же звезды рекомендуют оставаться на чеку, потому что на данный момент наиболее критичная фаза, она пройдена, но в течение дня все еще не исключены какие-то роковые ловушки, поэтому остерегайтесь обмана, навязчивой рекламы и неоднозначных ситуаций.
1: В ситуациях этого дня весам пригодится их природное чувство баланса и дипломатический талант, а также внимательность, наблюдательность и проницательность.
0: Скорпионам же сегодня стоит заниматься какими-то рутинными делами, но если возникла та или иная срочная напряженная ситуация, лучше все-таки отдать предпочтение именно ей. Хотя на самом деле рассчитывать на то, что она решится достаточно быстро, не приходится.
1: Ситуации этого дня помогают стрельцам удерживать правильное направление внимания, но не обещают стремительных подвижек в их текущих делах. У большинства стрельцов в течение дня будет верная стратегия, но может хромать тактика.
0: А вот козерогам важно помнить, что сегодня они остаются в потенциально коварной для себя фазе, в которой, кстати, могут совершить какую-то новую ошибку или же усугубить прежнюю. Отдельные задачи этого дня не смогут компенсировать серьезный промах, поэтому лучше свести активность к минимуму.
1: Сегодня водолеи могут не дождаться. Не дождаться заметного прогресса в своих делах. Однако ситуация в целом будет работать на их интересы. В сложный момент удастся выиграть время или удержать равновесие.
0: Все, что мы можем посоветовать рыбам, то это, друзья, сегодня никаких важных платежей и финансовых операций. Уверена, что к кредитам это не относится, и тем не менее, чего-то лишнего покупать и тратить однозначно не стоит, потому что какой-то косяк там намеревается появиться.
1: Ну вот, рыбы, поэтому сегодня следите за денежкой, она пригодится. Не тратите налево-направо, да и смотрите, куда нажимаете там в своих этих телефонах.
2: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Ах ты, ну опять романтика невероятная. Что-то нам здесь выпивает Елена Караулова. Но, тем не менее, в отпуск. Да, заканчивается эта пора отпускная.
1: А это значит, что, друзья, с учетом того, что завтра такой у нас большой праздник для малышей и первоклаш, да и не только, мы готовим подарки. Поэтому оставайтесь на волне, уже в следующем часу мы начинаем.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Ставка на переработку поможет Витебской области добиться успеха в сельском хозяйстве, заявил Александр Рогожник. 5 заблудившихся грибников нашли спасатели накануне в лесах области. Базу Белтаможсервиса в Орше продали почти за 600 тысяч рублей. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсовет города Витебска оказывает услуги по монтажу, ремонту архитектурной подсветки зданий. Телефон 62-35-24.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Моя халява.
1: Халява, приди.
2: Ну вот буквально только что попросили халяву прийти, и вот она уже здесь, знаете, вот так с полуслова послушная какая получается.
3: Да.
2: Поэтому прямо сейчас, друзья, мы вам предлагаем поиграть. С учетом того, что 7 утра игра будет, но абсолютно незамысловатая, а подарок определенно порадует кого-то из вас. Собственно, мы с вами будем кататься на аттракционах. Это что касается подарка, поэтому мы, конечно же, благодарим. Я даже не знаю, мне кажется, слово «благодарим» — это очень мало. Наш великолепный парк аттракционов, где вы сможете выбрать себе занятия по душе.
3: Да, друзья, именно билетик на аттракцион мы сейчас с вами разыграем. В общем-то, что нам нужно будет делать? Мы вам задаем вопрос вот какой-то, что нужно прислать какой-либо смайл, эмодзик, да, вот того, что мы назовем. И кто первый делает это в Viber по номеру 707-71-071, тому отправляется билетик на аттракцион.
2: Ну, а что касается самого смайлика или эмодзика, тут уж что быстрее найдете, то знаете, вот мы так подумали, с учетом того, что завтра День знаний, мне кажется, у всех он ассоциируется с одним предметом. Поэтому да. Мы ждем от вас, друзья, книгу.
3: Поехали!
1: Радио Витебс.

0: и всегда.
1: Ах, какие молодцы, ах, какие большие умнички. Но все, стоп, игра, потому что победитель у нас однозначно уже имеется.
2: Всем 10 в журнал, тем не менее, за ваши ответы вариантов. Но есть та, кто справилась первее всех. Девушку зовут Диана, цифры ее номера заканчиваются на 941. Вот прям-таки самый первый прислала нам смайлик книги.
1: Но притом с большим отрывом, хочу заметить.
2: Да, да. Вот. Все-таки, знаете, иногда найти среди всего вот этого вот количества смайлов огромных. Еще попробуй, но тем не менее вы справились, ну а Диана сделала это впервые.
1: Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Это не последняя игра, далеко не последняя. Так что я думаю, что каждый приз найдет своего победителя.
0: Халява, приди. Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Это значит, что прямо сейчас, друзья, мы с вами начнем как раз-таки их и присылать, их выуживать. И все это дело отправлять к нам в Viber, Telegram 7071071.
1: Если не ошибаюсь, пел он там 2 на 2, 4, поэтому вполне возможно, какой-то электричке сам лирик передал уже привет. Друзья, ну а мы ждем ваши цифры. Поэтому если где-то двигаетесь, рядом с вами определенно едут какие-то автомобили, потому что все спешат на работу, в этом мы уверены. А значит, что вы можете запомнить их номера, лень запоминать. Фотографируйте, присылайте Viber, Telegram 7071071. Но нужны-то нам не просто номера, нужны-то еще и хорошие слова. И с учетом этого предлагаю вам их писать.
0: Хотя бы несколько, хотя бы
1: привет.
0: Парочку, хотя бы просто привет. Да, вот, тем не менее, все это направляйте дело нам, мы зачитываем. Если у вас имеются свои какие-то приветы, тоже их передавайте. Конечно же, не забывайте и свой номер писать. И если хотите, не хотите, не пишите. Так, что касаемо цифр, которую мы сегодня будем ловить, да? Вообще, любые номерные знаки мы принимаем, но вот...
1: Ну, слушай, редко у нас ноль
0: знаки...
1: проскакивает.
0: Ноль, да?
1: Пускай
0: а
1: будет
0: давай,
1: ноль.
0: Давай, вот сегодня предельно концентрируемся и ищем ноль в номерных знаках. Но это не значит, что нельзя присылать все остальные. Можно и даже нужно. Поехали, погнали!
2: Вставай, разбуди шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: какие цифры прилетают, сколько приветов утренних сегодня. Ой, как мы рады, но, естественно, нам всегда нужно больше. Поэтому докидывайте, добрасывайте автомобильные номера рядом проезжающих авто. Ну и, конечно, не забывайте, сегодня ищем цифру 0, ну и передаем свои приветики какие-то.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
0: Ай, давайте посмотрим, почитаем, что у нас здесь с вами имеется. Вот, пожалуйста, Вадим нам говорит: доброе утро, понедельника. Привет, Елене Андреевне Хендай, Савина Хова, коллективу радио Витебск. Что касается пойманных автомобилей, 2207 Volkswagen Passat в районе ЖД вокзала, а также есть здесь 3308 Renault Scenic.
6: Оказывается, ноль не такой уж и редкий, просто, наверное, внимание не так часто обращаем. На связь также вышел Павел, он желает всем доброго утра и хорошего дня. А его привет отправляется Хонде с номерами 40-47.
0: Так, Анастасия перехватывает инициативу, говорит: всем доброе утро и хорошего легкого дня от Лада Приора 5527. Улыбнитесь, и пусть мир улыбнется вам. А также поздравляю свою племянницу Ульяну с ее 20-летием. Встретила Audi 10-00, Audi 01-11 и Ладу Гранту 09-40.
6: Так, какие хорошие у нас сегодня
0: красиво
6: ребята, какие молодцы, и нулей нам подкидывают знак. Нам, собственно, надеюсь, не в учебный год, знаешь, такое мини-пожелание, но я думаю,
0: чтобы
6: нет.
0: Не было
6: нет
0: нулей, только в цифре, только в числе 10.
6: Мы просто их сейчас все проговорим, и потом они появляться не будут ни в дневниках, ни в журналах.
0: Да.
6: Есть еще и Алекс, он, кстати, тоже 2-0 поймал. Номер автомобиля, которому улетает привет, 7009. А Станислав у нас словил опять 2-0, 5500. Номера авто. А что касается привета, желает всем доброго утра, Стас. У нас кофе-пауза. Всем такси хорошей смены.
0: Так, Андрей присоединяется на волну. Андрей, у вас тут чудо размыто. Не сфокусировались. Но, тем не менее, вижу впереди вас автомобиль, а значит, ему привет. А Дмитрий говорит: привет всем от Лады 9007.
6: Так, дело хорошее. Есть еще и Елена. Она передает доброе утро от черного Хендая 1090 на Кирова. Ладе 0221. Также привет любимому мужу Андрею, Вадиму на МАЗе 1369. Нам с тобой привет. Всем отличного настроения и позитива в последний летний день. Как грустно это произносить. Мне кажется, у меня слеза покатилась.
0: Не плачь. Утри слезы, я пока почитаю. Следующий автопривет. Вот Андрей дописывает 0030. Там было номерной знак. Вам ли отправляется привет? Алексей говорит: доброе утро. Volkswagen 1202. Такси Mitsubishi 7703. Вам приветы.
6: Так, есть еще и Андрей у нас на связи. Он не смог выбирать из автомобилей, потому что едет где-то на трассе, и передает привет Renault Logan 60. 57-63, говорит Лепель Орша.
0: Так, Екатерина говорит: доброе утро всем от Лады Гранты 93-46. Увидели Мерседес 80-03. Всем прекрасного дня и бомбического настроения. Что же здесь еще ожидается? А, ну да, вот и хорошо.
6: Так, Наталья говорит: доброе, 03-03, Джили, привет театр и себе. 09-40, Джета, мне передали привет. Ура! Наташ, вот так бывает, понимаете, вас словили, вы были пойманы.
0: Так, Ирина говорит: доброе утро, впереди идущему авто от Рено 1088. А еще 0022 здесь присутствует автомобильный знак. Друзья, спасибо большое всем вам за ваш автопривет. И, как всегда, огромный привет от Волны Радио Витебск. Ну а мы, знаете что, мы в следующие 60. И вы, надеюсь, с нами тоже.

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Ставка на переработку поможет Витебской области добиться успеха в сельском хозяйстве. Об этом председатель облсполкома Александр Рагужник заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Белта. Решения, которые вырабатываются в отношении Витебской области, на мой взгляд, приведут нас к успеху, подчеркнул Александр Рагужник. В пример он привел работу Оршанского мясокомбината, который благодаря принятым мерам значительно нарастил свою прибыль. Мы закончили подбирать проекты в части мясной переработки. Сейчас на стадии завершения все, что касается молочной переработки. И мы полагаем, что именно эффективная переработка начнет подтягивать сельское хозяйство области, сказал председатель облсполкома. 5 заблудившихся грибников нашли спасатели накануне в лесах области. Дважды спасатели выезжали по сообщениям о потерявшихся в лесу людях в Шумилинском районе и один раз в Витебском. В Шумилинском районе вблизи населенного пункта Мясоедова заблудилась супружеская пара. Еще один мужчина потерялся в лесном массиве вблизи деревни Заложная. В Витебском районе вблизи деревни Подберезье заблудились мужчина и женщина. Во всех трех случаях потерявшиеся отправились в лес для сбора грибов. Спасатели были на связи с заблудившимися на протяжении всего времени поисков. Все грибники были обнаружены работниками МЧС. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. Самой дорогой сделкой недели на Витебщине, совершенной на площадке Белорусской универсальной товарной биржи, стала продажа базы витебского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» в Орше. Его выкупил единственный участник аукциона почти за 600 тысяч рублей, сообщает издание «Витебича». В состав лота включены 7 объектов недвижимости, в основном гаражи и производственные помещения, общей площадью свыше 2000 квадратных метров и оборудование. Строение расположено на земельном участке размером более 80 гектара, который продан в аренду на 25 лет. По условиям аукциона на этой площадке можно организовать промышленное производство в различных отраслях или создать предприятие бытового обслуживания. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в Латвии.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Ой, вот только что нам пели «Будь моей» и все, какой-то романтики, да? Давайте поговорим о счастье. Знаете, вот сегодня увидела я одну такую прекрасную фразу, она меня почему-то очень задела и очень мне понравилась, особенно перед 1 сентября, если вы родитель. Счастье любит смс-ку от банка о зачислении средств. Как было бы хорошо, да, вот
2: слушай,
1: так вот.
2: Ну это даже, знаешь, цитата утреннего утра,
1: это
2: я бы
1: сказал.
2: Это
1: не просто
2: так.
1: Утренняя мысль, понимаешь? Это, знаешь, любой посыл в космос, медитация, да, аффирмация, да. Называйте как хотите, но да, было бы хорошо.
2: А знаешь, у меня всплыла другая вот эта фраза. Помни одну простую фразу. Все будет, но не сразу.
1: Спасибо, обломал, поняла, усвоила.
2: Это как это для уравнения, да? Для баланса такого наших вот
1: этих
2: цитат.
1: Я поняла, у тебя денег просить не буду. Хорошо, уговорил.
2: Ай, у кого тут просить деньги? Да ты посмотри, кто напротив тебя сидит.
1: Ты?
2: Да. В общем-то, друзья, мы продолжаем. Разбудит шоу в самом своем, набирает пик активности, ну и, конечно же, надеемся, вы тоже.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну что же, этот час не останется в стороне, поэтому, друзья, прямо сейчас мы вам предлагаем опять поиграть, потому что ну как, зачем откладывать приятное на потом, если можно поднять настроение кому-то с утра пораньше, правильно?
1: Действительно. Правильно. Да, поднять настроение — это мало сказано. Поднять настроение еще и выигрышем, потому что, друзья, вы побеждаете и забираете себе билет на аттракционы от наших друзей замечательного парка аттракционов, который мы прекрасно знаем, где находится. На площади Трех Штыков.
0: Вот такое уточнение было в центре города.
1: Да, выбирайте на свой вкус. Действительно, огромное количество там, куда можно отправиться. Да и прекрасно все понимают и знают. А ну, вот чтобы поднять настроение перед учебным годом, даже в начале учебного года, вот сразу.
0: Не торопи.
1: Да, в начале учебного года можно вот забрать свой билетик и поехать прекрасно провести время, покататься, прокатиться.
0: Ну и, собственно, что касается самого задания, игра у нас с вами будет называться «Пальцем в книгу». Значит, друзья, что, во-первых, мы с вами дозваниваемся в студию по номерам телефонов 6020, 60, 60, 20, 70. А дальше начинается все самое интересное. Мы действительно будем вызывать вас к доске и проверять ваши знания. Но есть нюанс. Мы, знаете, не такие строгие учителя, поэтому мы даже предмет на выбор вам предложим. Да. Ну и по этому предмету зададим какой-то вопрос.
1: Итак, друзья, 60, 20, 60, 60, 20, 70 наши номера студии. Дозванивайтесь и погнали, полетели. Вот уже вижу, один есть. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Так, назовите свое имя, пожалуйста.
2: Александр,
1: какой предмет вы выбираете?
2: Физкультура есть.
0: Не, ну слушайте, было бы хорошо, конечно, если отжиматься было бы можно, но в целом вопросы мы тоже найдем.
1: Так, ну что касательно физкультуры, то, давайте вам вот такой вот вопросик. Александр, сколько игроков одной команды одновременно находится на поле в футболе?
2: 22.
1: Одной команды нужно, Александр.
2: 11.
1: Абсолютно правильно. Замечательно. Видите, мы не такие злые учителя, да и вообще злых учителей не бывает на свете. Это все
0: сказки
1: и враки. Александр, вы молодец. Александр, забирайте свой билет на аттракционы. Александр, передавайте приветы.
2: Привет всему городу Липецку, с наступающим праздником 1 сентября, и водители, включайте свет в дорожный парк.
0: Вот это дельный совет, полезно. На самом деле, потому что многие действительно забывают об этом, но, надеюсь, больше не будут. Поэтому, Саш, спасибо вам и за приветы, и за ваши советы. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы с вами двигаем дальше и ждем следующую игру.
3: Пришла пора. Пора по партам. Реклама на радио Витебск. Samsung фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Помогаем. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Всем салют, это Филат Фекерас на радио Витебск. И наша новая работа вместе с СТ «Там, где рассвет». Ура!

0: уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.
2: Все, что все? Она-то была раньше, прости.
3: Так я же сразу извиняюсь.
2: А все, может.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем независимости. В Бишкеке сегодня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. США планируют ввести санкции против одного из банков для давления на Иран. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Time. Итак, друзья, вот вновь понедельник, и вновь мы обновляем весь список предыдущих претендентов прошлой недели на нашу, на наш розыгрыш от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Поэтому, да, на этой неделе будет новый победитель, который заберет себе крутой, классный бокс. Ну, а что касается самой игры, то здесь все предельно просто, все как всегда. Вам понадобится номер Вайбера 7071071. У нас есть вопрос, нужен ваш правильный ответ, и нужно быть первым для того, чтобы залететь список.
0: Да, сегодня вопрос состоит следующим образом. Внимание, сосредоточились и думаем, пригодятся вам в соцсети футбольного клуба МЛ Витебска, может вы просто где-то в курсе были, видели эту новость, либо нужно будет найти. Так вот, на этих выходных на одну семейную пару в составе футбольного клуба МЛ Витебск стало больше. Скажите, пожалуйста, кто из игроков женился? Поехали!
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: ты любишь.
1: Ну, любим же мы не только радио, друзья, любим мы еще и побеждать. И такой человек у нас имеется. По крайней мере, именно тот, кого мы сейчас назовем, залетает в наш список претендентов.
2: Сегодня человек с именем Иван становится нашим претендентом. Первее всех он написал правильный вариант ответа. Да, это Никита Баранок. Как говорится, совет да любовь молодоженам. Цифры вашего номера, Иван, заканчиваются на 139. Ставлю вам лайк на ваше смс. Это значит, что вы попадаете в список претендентов. И уже в пятницу, возможно, вы поймаете свою удачу за хвост.
1: Ну, а все остальные могут поймать свою удачу за хвост уже завтра.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Друзья, не расслабляйтесь под такую классную музыку, потому что нужно быть сконцентрированным. Сегодня и завтра у нас на волне пара-папар, там вот эта вот акция, называйте как хотите, игры, все под этой эгидой, потому что, ой, 1 сентября на носу!
1: Да, и вот ты такой радостный, потому что тебе никого к 1 сентября собирать не надо.
0: Не собирать, не
1: друзья,
0: самому
1: ну,
0: идти.
1: Друзья, ну а вам это лишний повод расслабиться на целые несколько минут, подарить себе или своему ребенку приятные моменты, чтобы, так знаете, по окончании этого лета не забывали о чем-то хорошем.
2: Радио Витебск. Везде

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. По словам президента, этот праздник символизирует суверенный выбор кыргызского народа, его стремление социально и экономически расти, укреплять государственность и повышать благосостояние граждан. Александр Лукашенко подчеркнул, что избрание Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы стало подтверждением авторитета этой страны на мировой арене. Поддержка, оказанная белорусской стороной кыргызским партнерам, укрепила взаимное доверие и подчеркнула высокий уровень достигнутого двустороннего сотрудничества, говорится в поздравлении. Президент Беларуси также выразил уверенность, что узы дружбы между народами двух стран являются надежным фундаментом для углубления отношений.
0: Политика.
1: Саммит стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества стартует сегодня в столице Кыргызстана Бишкеке, передает «Спутник». На данный момент в организацию входит 10 государств: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Помимо лидеров этих стран, как сообщалось, в Бишкек были приглашены представители других государств, а также генсек ООН Антонио Гутерриш. В центре обсуждения саммита будут региональная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью и киберугрозами. Участники также обсудят вопросы цифровизации, транспорта, энергетики и инвестиций. Администрация президента США Дональда Трампа намерена в течение недели ввести санкции в отношении одного из банков в попытках ограничить движение финансов для Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского министра финансов Скотта Бессента. США намерена каждую неделю вводить новые вторичные санкции, призванные усилить экономическое давление на Иран, подчеркнул глава Минфина. Бессент также намерен предупредить министров финансов стран Большой Двадцатки в ходе предстоящей встречи о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. По его словам, в противном случае будут введены вторичные санкции. Настоящий экшен разыгрался в Венгрии. 24-летний мужчина угнал легкомоторные самолеты и совершил опасные маневры в запретной зоне на АЭС ПАКШ, передает Ньюсбай. По тревоге были подняты два истребителя, однако их вмешательство не потребовалось. Не справившийся с управлением пилот совершил посадку в поле. Далее он попытался угнать автомобиль мужчины, который, увидев падение, подъехал на помощь. Однако водитель помешал злоумышленнику скрыться, а через несколько минут подозреваемого задержали полицейские. По их данным, угонщик самолета был пьян. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен «Облгидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в Разбудит шоу.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Ну, коль у нас в носу 1 сентября, то и тема у нас будет молодежная, связана вот с подростками, молодежью и вот всех, кого можно причислить к поколению зумеров. В общем-то, начался тренд в интернете, в жизни, везде, где угодно. Зумеры заклеивают стразами все. Кофе, косметику, тортики, вообще все, что у них есть под рукой. Это может быть как и офисный степлер, так и домашняя чашка. Почему, собственно говоря, все это пошло? Тренд получил название «Максимум волшебства в повседневности». Вирусную волну запустили фото со дня рождения Кайли Дженнер, после которого и бренды подхватили. Ну и, конечно же, люди подхватили эстафету. Экономисты, кстати, уже сравнивают стразы с индексом губной помады. Когда денег на крупные покупки нет, люди переключаются на дешевые способы порадовать себя.
1: Ну хорошо, что не драгоценными камнями они все это дело обклеивают, потому что одноразовые стаканчики. Нет, ну слушай, мне кажется, вот эти, знаешь, стразы Сваровские, они всегда были в ходу, и ими обклеивали тоже в свое время все что угодно, особенно, что я помню, это чехлы для телефонов. Вот это вообще было за милую душу, за радость, поэтому надо присоединяться к тренду.
0: Пока имеется такой, чтобы успеть, да,
1: конечно, конечно, но надо же как-то присоединяться к молодежи, там, я не знаю, омолаживаться, что ли. Хотя, когда ты начал говорить про молодежь, я почему-то подумала, что ты будешь отмечать сегодняшний праздник, день борьбы с провалами в памяти. Пока не совсем по-молодежному, но тем не менее.
0: Этот праздник я периодически отмечаю.
1: Каждый день.
0: Точнее, забываю отмечать, потому что, что, правильно, провалы в памяти. Ну, а что касается вот этого вот тренда на все блестящее, ну, получается, на квартиру не накопили, зато кофе теперь будет ярче сверкать.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Начинались футбольные матчи, о которых мы все слышали все это лето. А у нас с этой самой песни начинается очередной розыгрыш билета. Это, между прочим, на аттракцион в наш крутой парк аттракционов, который находится, друзья, на площади Победы. Там каждый найдет себе по вкусу развлечения, найдет ту самую карусель, тот самый аттракцион, который не сможет вас не порадовать. Ну, а что касается игры, то мы ее меняем.
1: Да, но у нас теперь на очереди FM-портфель. В общем-то, вот так она называется. Значит, здесь что-то связано со школой будет, опять же, да?
0: Логично, логично, пока непонятно, что мы поменяли.
1: Со школой. В общем-то, друзья, вам понадобится телеграм-канал «Радио Витебск». Туда будет загружена картинка, и вам предстоит убрать лишнее, найти лишнее на этой картинке и написать нам Viber 70710071. Вот, пожалуйста. Да, вот так и сыграем. Все это присылайте дело. Можете даже написать, почему. Вот. Что ты смотришь?
0: Нет,
1: что ты смотришь?
0: Я так, знаешь, глазками хлопаю, думаю, как глазками. Хорошо, что это не моя забота.
1: Да, совершенно верно. В общем-то, друзья, все предельно просто. Еще раз напоминаю, есть картинка, вам нужно найти лишнее, написать нам в Viber, что же лишнее на картинке. Можете написать почему, а можете просто написать, потом с вами разберемся. Вот, в принципе, все, картинка полетела, заходим, смотрим, пишем, мы ждем!

0: Волна твоего города.
1: И снова всем 10 получается, потому что никто, друзья, из вас не ошибся. Это значит, что к школе все готовы. Ну, а к отдыху в нашем парке аттракционов как минимум один человек тоже уже должен готовиться, потому что есть имя победительницы.
2: Да, это у нас девушка.
1: Ну, говори, ладно, давай.
2: Цифры номера заканчиваются на 061. Имя у этой девушки Ольга. Вот, соответственно, ставим ей лайк. А теперь к правильному варианту ответа. Вот. Ты, посмотревши на картинку, что бы убрала лишнее? Вот по твоему мнению, правильно?
1: По моему, я сразу бы убрала парту, доску, глобус, а диван бы оставила. Но это по моему. Как спросил, так и ответила.
2: Чтобы отдыхать побольше, да? Да, друзья, действительно, совершенно верно. Вы все написали диван, и это правильно. Потому что все вот эти вот три глобус, парта и досочка для писания, да, оно относится к школьному кабинету, да? Диван же может стоять либо в приемной, либо, возможно,

0: восторга в новой программе цирка Шапито «Арлекин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: признавайся, а был ли у тебя в школе любимый предмет и какой?
1: Давай. Физкультура, конечно. Физкультура. Мне кажется, как у большинства ребят, которые, в принципе, в целом ведут активный образ жизни.
0: Да. А, помимо физкультуры, еще помню обществоведение, такой замечательный предмет, где просто можно было разговаривать о всем, о насущном.
1: Я могу сказать свой нелюбимый — математика.
0: Давай. О, с ней я точно был не дружен, особенно с геометрией.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил короля и народ Малайзии с Днем Независимости. Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 900. Пик метеорного потока Ауригида ожидается в ночь на 1 сентября. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.
2: Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Вторая слушает. Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Лови момент.
1: Это будет наш с тобой момент. Вот так я перефразирую строчку из песни группы «Добро». В принципе, подходит, почему и нет. А если подходит, значит, забираем. Как и с вашими фотографиями. Любую сделали, прислали, забираем.
2: Два раза успела открыть рот, но не успела ничего сказать, поэтому буду добавлять прямо сейчас номера наших мессенджеров по Viber, Telegram 7071071. Именно туда, друзья, мы ждем ваши фото, которые вы сделаете прямо сейчас. Неважно, что вас окружает, неважно, где вы находитесь. Главное, чтобы вы хотели этим с нами поделиться. На улице солнце, это не может не радовать. Уверена, что фотографии будут тоже достаточно яркие, даже если они с рабочих мест, ну или с каких-нибудь магазинов, торговых центров, или еще чего-то подобного, потому что уверена, что сегодня многие из вас будут находиться именно там, дабы докупить все, что не успели.
1: Ой, да, особенно, знаешь, вот канцелярия, помню, как всегда чего-то не хватало, в последний момент срываешь, такой, забыли, и потом, на че ж тебе голова, вот ездили, а ты
2: забыл, где сказал.
1: Да, много чего. Все, друзья, ждем ваши фотографии. Погнали, полетели. Краткий комментарий через несколько музыкальных минут и полная подборка в телеграм-канал Радио Визипс. Поехали, фото!

0: продолжаем собирать ваши фото, друзья. Присылайте, делайте их здесь сейчас, а это не занимает много времени. И присылайте к нам в мессенджеры. Совсем скоро увидим краткий комментарий, услышим, ну а потом увидим полную подборку. Погнали, погнали, полетели. Запомним это утро.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
4: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: Лови момент.
1: Ну, давайте глянем, что у нас здесь имеется. Вот, пожалуйста, Леся нам желает яркого дня. И действительно, сегодня вот все на то намекает, что сегодня день будет солнечным и замечательным. Виталий же говорит, жду чемпиона. Это хорошо. Рассказывайте, что за чемпион.
2: Мне кажется, я даже узнала бассейн. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, это наш бассейн.
1: Знакомое
2: поэтому только
1: местечко.
2: Предполагать могу, да. Что касается следующего фото, есть у нас Михаил. Вот это, знаете, фото солнечного дня с дороги, поэтому легких вам каких-то передвижений дорог, побыстрее прибыть к месту назначения, ну и, конечно, налюбоваться всеми красотами. Mm-hmm. А вот еще одна красота, это Юлин кот, потому что он, не знаю, такой, знаете, потерянно милый, вот он точно не хочет вставать с кровати, но мне кажется, его просят.
1: Все мы немного Юлин кот с утра пораньше. Потерянно милый, вот это вот не трогайте меня, дайте еще минут 5 полежать. Ну, а Наталья присылает нам здесь и цветы, и даже ягоды. Сливы, что ли? Не понимаю, если что. В общем-то, можете разобраться в этом в телеграм-канале Радио Витебск. Как раз-таки туда полная подборка отправляется. Куда же отправимся мы? Вопрос, вот, на который ответ предельно простой, наверное.
2: Конечно. Сначала мы послушаем классную музыку, потом мы послушаем свежие новости от Татьяны Белоголовкиной. И вот между этим мы как раз-таки прыгнем в следующий час.
0: Твое утро!

24/7. Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко от имени белорусов и себя лично поздравил верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима и весь малайзийский народ с национальным праздником Днем Независимости. Беларусь-лидер выразил уверенность в том, что отношения между Куала-Лумпуром и Минском, которые опираются на общность подходов к формированию справедливого мироустройства, будут и дальше развиваться на принципах взаимного уважения и доверия. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь имеет заинтересованность в расширении сотрудничества с Малайзией в торговой и экономической сфере, в промышленной кооперации и культуре. Буду рад видеть вас в нашей стране в удобное для вас время для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и глобальной повесток дня, отметил белорусский лидер. Он пожелал султану Ибрагиму крепкого здоровья и счастья, а гражданам Малайзии мира и благополучия.
1: В мире.
2: Жертвами наводнения, произошедшего на прошлой неделе в северных районах Непала, стали более 900 человек. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны, пишет ТАСС. В отчете ведомства отмечается, что найдено 903 тела погибших, спасены 10 461 человек. Кроме того, почти 4200 человек числятся пропавшими, включая 592 иностранца. По меньшей мере 933 работника гидроэнергетического объектов могли быть заблокированы в тоннелях. Иран нанес ракетный удар по двум американским военным базам в Иордании после атаки США на остров Ларак в Ормузском проливе. Об этом сообщает Аль-Джазира. Иорданские военные информировали о перехвате 8 ракет, нарушивших воздушное пространство страны. По их данным, на обеих базах пострадавших нет. Ранее американские военные нанесли удар по двум ракетным установкам на иранском острове Ларак. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что целью атаки было предотвращение минирования Ормузского пролива иранскими силами. Пик метеорного потока Ауригида ожидается в ночь на 1 сентября. По прогнозам, можно будет увидеть до 6 метеоров в час при темном небе. При этом яркая луна сократит число падающих звезд, которые, возможно, будет лицезреть, сообщили в московском планетарии. Первый осенний звездопад отличается малым количеством метеоров, но периодически демонстрирует всплески. Благодаря одному из них, произошедшему в 1935 году, ученые смогли обнаружить этот поток. Максимальное количество падающих небесных тел достигало 35. 10 в час, передает ТАСС. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну, раз так вышло, что мы уже сегодня напоминали о дне борьбы с провалами памяти, то предлагаю вам напомнить. Я себе, по крайней мере, записала, поэтому, друзья, буду говорить, что в этом часу мы с вами разыграем вкусную горячую пиццу. Это так, чтобы вы не забыли. Ну, а если провалы в памяти настолько частые, то можно подзаписать, что да, где-то тут это дело состоится.
2: Ну, не только пиццу разыграем, а еще и билетик на аттракцион, между прочим. Да.
1: Видишь, забыла, не записала, забыла.
2: Получается, вот этот вот день, который сегодня отмечается, идет по плану. Что-то забываем, где-то я, где-то ты, но самое главное, напоминаем и восполняем, дополняем.
1: Это хорошо, между прочим. И знаете что, друзья, я надеюсь, что у каждого есть под боком такой человек, который может вам вовремя что-то напомнить.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: даже не думай.
1: Сегодня еще можно, сегодня разрешаем официально всем не думать вообще. Я понимаю, что да, многие из вас, друзья, находятся на рабочих местах, и там как будто бы это непозволительная роскошь, но сегодня, я думаю, даже начальство позволит. Я говорю, особенно тем, у кого есть дети, потому что с завтрашнего дня все. Мало того, что вы находитесь на работе, так вечером еще come back to school. По-другому это назвать нельзя, потому что уроки, уроки и еще раз уроки вас ждут.
2: Предлагаю запустить хэштег в социальных сетях. Ой, класс, классно сказануло. Но тем не менее, друзья, да, сейчас можно все это отбросить, потому что рубрика связана с тем, чтобы особо не напрягать свою голову светлую, ясную, замечательную. В общем-то, есть стартовая фраза, вводите ее в Viber либо в Telegram к нам по номеру 7071071, а дальше из предложенных слов от автозаполнения продолжайте это предложение. Вот нажимаете, что вам понравится, таким образом сформируется все это дело, присылайте нам, мы зачитаем. Посмеемся с вами, глянем, у кого на что гораздо автозаполнение. Что касаемо стартовой фразы, она сегодня такова. Буду долго изучать, а дальше пока троеточие. Вот, а дальше пока неизвестно.
1: Слеза потекла, понимаешь? Я сразу думаю, какой предмет? Кто что напишет?
2: Вот, а теперь посмотрим, как это сработает у людей. В общем-то, друзья, ждем. Напоминаю еще раз стартовую фразу. Буду долго изучать. Поехали.
3: Радио Витебск. Радио, которое слушают.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: тебе подарить на день рождения, любимый мой муж? Вот.
1: Нет, ну слушай, тут на романтике,
0: прекрасно,
1: тут красиво.
0: Прекрасно.
1: Но Оля пока вырывается в фавориты. Буду так долго изучать все это время инструкцию. Валерьянка поможет, но не факт. Не знаю, что-то мне подсказывает, что возможно было не автозаполнение.
0: Так, Светлана нам пишет, говорит, буду долго изучать тебя, чтобы потом вопросов лишних не возникало.
1: Нормально, нормально. Я думаю, что следующее имя ты мне подскажешь, потому что, к сожалению, меня не видно.
0: Подскажу, Евгения.
1: Вот, Женечка нам пишет, что буду долго изучать и смотреть на тебя, и не говори, что ты мне денежку дашь.
0: Надо было не говори, что ты мне не дашь денежку.
1: Вот я тоже думаю, да, или не убрать и говори, что ты мне денежку дашь.
0: Да, да.
1: Ну, в общем, да.
0: Надежда говорит, буду долго изучать английский язык и стиль жизни в обществе. О, это как будто бы для меня специальное смс, чтобы прорабатывал, работал.
1: Саморазвитие, саморазвитие, дело хорошее. Тань пишет, что буду долго изучать все, что угодно, и мне это нравится очень. И не будем спать в таком состоянии. Есть вопросы. В каком?
0: В каком? В уставшем, потому что нужно доизучать мало ли что. А Вадик нам пишет, говорит, буду долго изучать английский язык. Словари не найден, на сайте не нашел.
1: Ну, значит, пока просто еще не брались за это дело, поэтому 31 августа, на самом деле, не лучшее время для начинания. Мне кажется,
0: вот 1 сентября,
1: да, должно все идти как по маслу.
0: London is the capital of Great Britain.
1: Фраза, которую знают абсолютно все, даже те, кто не учил английский язык. Есть еще и Леся. Она говорит, что буду долго изучать, прежде чем понять, когда это было вообще.
0: О, то, что было.
1: Когда было это лето вообще, не заметили, да, вот куда-то туда, мне кажется, это все направлено.
0: Посмотри, она подписывает, говорит, алгебра виновата, скорее всего.
1: Ну да, возможно, есть что-то такое.
0: Алгебра, геометрия, физика. Ой, это, конечно, предметы еще те. Ух!
2: Даже не думай, ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов с успешным выступлением на чемпионатах мира. На планетарном форуме по современному пятиборью в Китае белорусы завоевали 3 медали. Золото в женском командном первенстве добыли Мария Гнечик, Анастасия Орел и Виолетта Гуреева. А также Гнечик и Орел выиграли эстафету. Глава НОК отметил высокое мастерство, волю к победе и выносливость наших спортсменов, а также слаженную работу атлетов и тренерского штаба. На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше наши атлеты добыли 7 наград. Единственное золото принесли Юлия Трушкина и Инна Неделькина в каноэ двойки на 200 метров. Эти медали – символ духа и воли к победе, высокого профессионализма и трудолюбия. Пусть достижения наших атлетов на мировой арене прославляют школу белорусской гребли и служат ярким ориентиром для будущих поколений, отметил Виктор Лукашенко. Также 30 августа завершился мировой форум по академической гребле, на которой обладает серебряной награды в мужской одиночке стал белорус Евгений Золотой. По словам главы НОК, белорусу удалось вновь заявить о сильных традициях нашей школы, академической гребли, а также подарить радость любителям спорта в нашей стране. Минская «Динамо» уступила московским одноклубникам в финале Кубка мэра Москвы и заняла второе место, сообщает «Спутник». Встреча прошла накануне на столичной арене «Мегаспорт» и завершилась уверенной победой дружины из Москвы со счетом 4-1. Единственную шайбу минчан забросил Джошуа Брук. Таким образом, московская «Динамо» выиграла Кубок мэра Москвы в 8-й раз и стала единоличным рекордсменом турнира по числу титулов, опередив ЦСКА, на счету которого 7 побед. Что касается «Зубров», то команда второй год подряд стала серебряным призером турнира. Первая ракетка мира, белорусская Арина Сабаленко, стартует сегодня на открытом чемпионате США, сообщает «Спутник». Ее соперницей в первом круге станет колумбийка Камила Осорио, 59-я в рейтинге WTA. Начало матча запланировано на 18:30. Победительница US Open получит $5.5 миллиона, а также 2000 баллов в рейтинг WTA. Два года подряд Виктория в открытом чемпионате США по теннису праздновала Сабаленко. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: приди.
1: Да, друзья, последний день халявки у школьников и их родителей. Дети и родители, веселые истории о учебе. Послушать не хотите ли, а еще не хотите ли прямо сейчас выиграть билет на аттракцион? Вот, пожалуйста, чтобы разнообразить свое времяпрепровождение в начале-то учебного года. Вот, почему и нет?
2: Мне кажется, даже если кто-то не выиграет билет на аттракцион, он вполне себе может сходить вечером, прогуляться в наш замечательный парк аттракционов, который эти билеты и дарит. И выбрать то, что нравится именно ему, ну или тому, кто с ним идет. Потому что если все-таки идет родитель с ребенком, то в целом родитель там мало что решает. Поэтому, да, друзья, терпения и сил вам на всякие походы. Ну а прямо сейчас все-таки нужен нам человек, который хочет себе билетик бесплатно и вот здесь и сейчас. Поэтому предлагаем играть.
1: Все, что нужно сделать, друзья, это первее всех прислать правильный смайлик либо эмодзик того, что мы назовем, к нам в Viber по номеру 7071071.
2: Поэтому прямо сейчас называем слово. Мы хотим эмодзик линейки.
1: Да, линейка, угольник, все, что найдете. Погнали, полетели!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ну что, друзья, все линейки нашли. И линейки, и угольники, что только не прилетало. Даже карандаши прилетали несколько раз.
2: Вот, это значит, оставалось только сказать, все линейки нашли, и экзамен наш прошли. Вот такими стежками будем мы с вами общаться, потому что школьная пора, это время такое. Знаете, в голову ничего дельного не идет.
1: Все линейку нашли, и на нее завтра пошли.
2: Ну все, ладно, ладно, мы с тобой будем бороться четверостишими. Да. Ну, в нашем случае, до четверостишей мы еще не доросли. Но если соединить, что-то может выйти. Ну, а прямо сейчас мы будем называть имя человека, который уже, возможно, в ближайшие дни пойдет кататься на аттракционах.
1: Давай.
2: Зовут прекрасную девушку Настя. Последние цифры номера 187. Настя, ставлю лайк вам на сообщение. Вы быстрее всех сделали, выполнили такое сложное задание, прислали нам стикер линейки.
1: Ну, среди всех вот этих вот как-то гифок и эмодзиков и смайлов, еще попробуй доберись до нее. Это надо знать,
2: согласна,
1: в каком разделе она есть. Возможно, есть какие-то поисковики, но...
2: Я тебе могу подсказать лайфхак. Пишешь слово «линейка» в автозаполнении, выскакивает смайлик.
1: О, ну, кстати, не во всех соцсетях. Поэтому, да, и мессенджер.
2: Ну, ладно, с Вайбером у меня прокатило.
1: Хорошо,
2: поэтому, возможно, кто-то пользуется так же.
1: Тем не менее, поздравляем еще раз нашу победительницу. Все замечательно, все верно. Ну, а у нас осталось дело за малым. Это второй завтрак и пицца через несколько секунд.
0: Пришла пора. Пора по партам. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу «Спешит на кухню».
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
4: Всем салют. Меня зовут Дима Филатов из группы «Филатов и Кэрос». И недавно мы с нашим другом Денисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется «Sweet Summer Nights». Уже в эфире радио «Витебск».
3: Sweet Summer Nights.

0: «Свежий завтрак».
1: Второй и первый по порядку номеров рассчитались завтраки.
2: Ну, что-то ты в обратном порядке пошел, я не знаю. Возможно, ты решил какую-то свою методику. Но нет, друзья, у нас все по факту. Кто первый, тот и заберет вкусную горячую пиццу. Первым сделает что? Дозвонится в студию по номерам телефонов 60-20-60-60-27. Мне кажется, к 1 сентября даже номера начинаю забывать. Ну да ладно, может, это понедельник.
1: Мы с тобой это повторим.
2: А, ну да, как там сегодня? День с памятью что-то связано было, это я тоже забыла. Поэтому будем приступать.
1: Ну все, друзья, звоните уже прямо сейчас. Есть у нас один вопрос. Правильным ответом на него будет самое популярное мнение сотрудников радио «Витебск». Вот вам и нужно угадать. Вопрос мы задавали таковой. Каким соусом помазать батон и колбаску? Вот бюджетненький бутерброд. Все.
2: Ну в целом, мне кажется, тут выбор невелик.
1: Принимаем.
2: Будем думать, что первый человек угадает.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Нет, не майонез, ух ты, ничего себе, ха-ха, мимо. Друзья, 60-20-60-60-20-70, продолжаем.
2: Хотя майонез, конечно, там
1: просто
2: тоже мелькал.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Китченес. Нет,
2: вы
1: спасибо
2: со мной.
1: Большое.
2: Мы с вами, братья, я тоже сказала именно так, но
1: был
2: нет.
1: Был там один такой вариант, ну третий точно на счастье. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло. Чем?
3: Горчичкой.
1: Горчичкой? Да нет, не горчичка. Ну что ж такое? Доброе утро.
2: Это весело. Доброе утро.
3: Доброе утро. Может, это кетчуп?
1: Ну это...
2: конечно.
1: Все, замечательно, прекрасно, невероятно. Отгадали, победили. Как ваше имя?
4: Арина.
1: Арина, очень приятно. Арина, пользуйтесь моментом, передавайте привет. И, возможно, даже есть повод кого-то поздравить.
4: Ну, передаю привет всем, вам, радио Витебск. Ну, всех поздравляю с наступающим учебным годом, если это можно так сказать.
2: Всем
4: сочувствую. Ну и с окончанием лета. Надеемся,
2: спасибо,
4: что сентябрь порадует нас теплыми деньками и хорошим настроением.
2: Ой, а вот это вообще замечательное окончание всех вот этих фраз, потому что, да, 1 сентября для кого-то невероятный праздник, а для кого-то невероятный стресс. И тем не менее, спасибо большое, оставайтесь с нами на связи, будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы, как всегда, слушаем ответы.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Новинка.

0: Будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну что ж, друзья, в преддверии 1 сентября даже наша машинка немножко как-то зависает.
2: Сбоит, триггерит ее сбоит. Немножко.
1: В общем-то, мы должны были с вами послушать правильные варианты ответа, да, которые у нас были во втором завтраке. Давайте послушаем, какие там вообще были варианты.
2: Кетчуп. Кетчуп. Кетчуп. Кетчинес. Мазик. Болоньезе.
3: Майонез. Барбекю.
2: Кетчуп, конечно. Майонез.
1: Ну вот, в принципе, там все расходилось с кетчупом да майонезом, но тем не менее, кетчуп молодец. Взял и выиграл.
2: Кетчуп фаворит.
1: Тоже, да, друзья. Раз будет шоу, подходит к своему логическому завершению. Все-таки, что нам еще сегодня нужно? Да ничего не нужно. Отправляться.
2: Сделать бутики с кетчупом,
1: вот,
2: колбасой.
1: Вот, ой, поесть, поесть сейчас прекрасно. Ну, а что касаемо перекуса, так музыкального, это точно к музыкальному бранчу. Наташа Баталко уже здесь, где-то рядышком, через несколько секунд появится. А мы пойдем с тобой.
2: Пойдем,
1: да?
2: пойдем делать бутики, пойдем отдыхать, друзья. Ну и оставляем вас, конечно, на поруки Наташи.
1: Все, ну, у микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Раз будет шоу». Всем до завтра, всем
2: пока-пока,
1: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. С 1 января текущего года в Беларусь прибыли более 160 тысяч иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без визы. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Всего с начала действия без виза с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили почти 1,5 миллиона жителей Европы. Напоминаем, главы государства принят решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря текущего года включительно.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Канаду после срыва торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой. Они хотят, чтобы с ними обращались как с государством, но они таковым не являются, написал президент США в соцсети Truth Social. «Я не хочу канадские машины, я не хочу канадские запчасти, я не хочу ничего канадского. Они обдирали нас десятилетиями, и этому придет конец», добавил американский лидер, призвав все канадские компании, ведущие бизнес в США, немедленно переезжать туда, передает РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц косвенно поставил расходы на оборону выше родительских пособий. «Какая польза от самого лучшего пособия по уходу за ребенком, если мы утратим свободу, и Европа окажется под угрозой», заявил канцлер в интервью для телеканала ARD. Мерц также высказался за увеличение военных затрат и пообещал сделать оборонные проекты модернизации Бундесвера более экономически эффективными. Ранее Фридриха Мерца назвали самым непопулярным канцлером ФРГ. Работа политика недовольная 85% опрошенных. Это худший показатель за всю историю наблюдений.
0: В Беларуси.
1: Белорусы стали больше покупать дров у лесхозов. За 7 месяцев текущего года граждане приобрели у лесхозов 728 тысяч кубических метров дров в заготовленном виде. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го, передает Ньюсбай. При этом самозаготовкой белорусы занимаются все меньше, заявили в Министерстве лесного хозяйства. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Сегодня, друзья, я считаю, настал очень даже необычный день, а точнее, я бы сказала, такое необычное совпадение всем нам выпало, когда одно заканчивается, а другое начинается. Ну вот смотрите, понедельником открываем новую трудовую, которая, надеюсь, принесет нам всем перспективу, продуктивность и шикарнейшие результаты. И вот этим же понедельником мы с вами финалим сегодня лето 2026 года, за время которого, хочется верить, вы успели отдохнуть, поплавать, понежиться на солнце, отъелись ягод и фруктов и в целом просто почилили на природе. Кстати, лето решило нам сегодня с вами сделать всем подарок. За окном солнечно, погода хорошая, обещаю до плюс 25, а даже местами и 27. Так что ловим момент. Ну а вот как раз-таки на волне радио Витебск, я думаю, что и так будет жарко. Ведь здесь для бодрости и хорошего настроения всегда играет топовая динамичная музыка. И, кстати, сегодня будет много активностей в виде игр для вас, ведь учебный год никто не отменял. Ну а пока просто скажу, что я, Наташа Баталко, уже в эфире и с удовольствием составлю вам компанию до 15 часов дня. Так что всем доброе понедельниковое утро.
0: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Бранч премьера.
1: Немножечко раскачались с вами под наш эфирный плейлист, а теперь как раз-таки его будем разбавлять очередными музыкальными новинками. За время уикенда мы отыскали очень много новых хитов, которые вышли буквально недавно, и вот как раз-таки на этой пятидневке будем со всеми знакомиться по порядку. Я думаю, что многие уже заметили за последние несколько лет, как южнокорейские группы рванули в музыкальном плане. Возьмите тех же BTS и Blackpink. Мальчишки и девчонки не только поют в группах, но и строят прекрасную сольную карьеру и вообще на самом деле известны на весь мир, и творчество очень любят и ценят. Так вот, есть еще одна группа, которая тоже пользуется спросом. Это музыкальный коллектив под названием Cat's Eye. Глобальная герл-группа, которая была основана, кстати, не так давно, в 2023 году, одной южнокорейской компанией и американским звукозаписывающим лейблом. Коллектив состоит из 6 участниц по имени София, Даниэла, Лара, Манон, Меган и Юнчхе. Про название коллектива я уже как-то в эфире тоже рассказывала, но тем не менее напомню. Девчонки называют себя Cat's Eye. На название группы послужил один минерал под названием хризоберил. В частности, это одна из разновидностей кошачьего глаза. И вот как раз-таки этот камушек обладает оптическим эффектом, благодаря которому под разным углом можно увидеть абсолютно разные цвета. И вот таким вот образом тот самый кошачий глаз отображает как бы разнообразность талантов участниц, а также их разные характеры и национальности. Вот так вот девчонки замудрили все. Что касается песен, наверное, одна из самых популярных музыкальных их работ, которая звучит периодически у нас на волне, это трек под названием «Габриэла». Так вот, сегодня мы с вами послушаем их новый сингл под названием «Animal», что в переводе означает «животное» либо «зверь». На самом деле работа рассказывает о внутренней борьбе между самоконтролем и первобытными инстинктами. Трек исследует тему отказа от скучной рутины, каких-то жестких рамок и жизни по строгому расписанию. По звучанию получилась достаточно динамичная работа, ну и, конечно, как всегда, она наполнена прекраснейшими женскими голосами. Так что давайте знакомиться с новинкой, а потом, как всегда, за нее голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: хочу.
1: Каждый раз, слушая композиции Зиверт, задумываясь над тем, что эта девушка не только красивая и талантливая, но и действительно поет песни с таким хорошим, глубоким смыслом. Классная фраза звучит. Если у тебя есть 1% сомнений, то меня не люби, не люби меня. Вы знаете, я считаю, что в любой ситуации, не обязательно в отношениях, если у вас появляются какие-то сомнения, то это тревожный звоночек, и стоит задуматься, потому что когда мы хотим чего-то в жизни очень сильно и яро, то, я думаю, никаких лишних мыслей и сомнений у нас точно нет. Ну а если оттолкнуться от процента заряда, я надеюсь, ребята, в этот понедельник вы себя чувствуете не на 1%, а на целых 100. Успели подзарядить свои батарейки внутренние, так сказать, за время уикенда, отдохнули и восстановились по полной, чтобы эту пятидневку отработать как надо. Трудиться будем вместе на любимой волне радио Витебск под хорошую музыку. По курсу у нас зарубежный сингл «Hello» называется. А в середине часа вас ждут звездные новости в программе «Шоутайм». Так что оставайтесь в нашей компании. Всем легкого понедельника.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоу Тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Том Харди выпустил совместный рэп-альбом с андеграундной группой под названием «The Face». Актер записывает музыку под псевдонимом Фрэнки Пулитцера, а в новых треках отсылает к своим фильмам, комиксам и другим персонажам поп-культуры. Его новый альбом выглядит как рэп-коллаж из любимых фильмов и собственных экранных образов. Только вместо обычного саундтрека актер сам читает свои куплеты. Ну а вот певица Кеша стала новым лицом бренда Adore Me. Она представила свою дебютную коллекцию нижнего белья. По словам артистки, это ее первая подобная рекламная кампания, которую она снимала уже в статусе свободной женщины. Кеша призывает оценить смелые эффектные модели, созданные для того, чтобы каждая девушка чувствовала себя уверенно в своем теле. Напомним, что бренд Adore Me принадлежит компании Victoria's Secret. Также мы узнали, что губернатор штата Теннесси Билл Ли объявил о планах переименовать международный аэропорт Нэшвилла в честь певицы Долли Партон. Предложение будет обсуждаться на заседании администрации 17 сентября. Ну а вот в семье Билли Айлиш праздник. Ее старший брат Финиан О'Коннелл официально женился на своей давней возлюбленной Клаудии Сулевски. Свадьба прошла 29 августа в Монтесито, Калифорния, в окружении семьи и близких друзей. Для свадебного уикенда Клаудия подготовила сразу 4 образа. Один из трогательных моментов вечера – пара решила задействовать в церемонии своих собак. Для них специально сделали банты из той же ткани, что и свадебное платье невесты. А вот саму церемонию вела певица Билли Айлиш. И в завершении старшая дочь Сильвестра Сталлоне объявила о помолвке. Радостной новостью она поделилась в своих соцсетях. Избранником девушки стал Майкл Шейн. Предложение руки и сердца совпало с днем рождения Софии, который она отпраздновала 27 августа. О женихе известно немного. Молодой человек ведет закрытый образ жизни и старается избегать публичности. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио Витебск.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Халява, приди.
1: Я думаю, друзья, ту самую халяву в жизни любят очень многие, а чего и не любить, когда достается что-то хорошее, да еще просто так или бесплатно. Ну и на самом деле, если поностальгировать сейчас и вспомнить времена школьные либо студенческие, все мы с вами звали ту самую халяву, чтобы получить хорошие отметки, чтобы нам поставили зачет просто так, либо получить автомат, так сказать, экзаменом, да? Но тем не менее, друзья, сейчас халявное задание будет для вас. Для разогрева в рамках музыкального бранча мы поиграем с вами в классную игру под названием «Халява, приди». Напомню, что все игры у нас приурочены к Дню знаний 1 сентября, которое мы будем отмечать уже завтра, но тем не менее готовимся, так сказать, заранее. Кстати, подарки у нас действительно классные. Разыгрываем билет на аттракцион в наш парк победителей в городе Витебске. Ну и, естественно, ребятам из парка хочется тоже передать горячие приветы и сказать огромное спасибо за предоставление вот таких вот крутых подарков для вас. Смотрите, играть мы сейчас будем с вами через мессенджер Viber. Номер мессенджера не менялся. 7071-071. У меня сейчас в эфире для вас будет определенное задание. Я загадаю либо какой-то смайлик, либо эмодзи. Естественно, тема у нас школьная. Ваша задача быстренько среагировать, найти его у себя в телефоне и за время музыкального нареза отправить нам вайбер. Кто первым присылает, тот и, в принципе, забирает свой подарок. Все предельно просто. Ну и что же я сейчас хочу загадать? Смотрите, когда мы ходим с вами в какое-то учебное заведение, либо даже делаем уроки дома, мы всегда открываем какой-то учебник. Благо, в наших гаджетах эмодзи книг очень-очень много. Поэтому сейчас присылай мне абсолютно любую книгу, либо там есть стопка учебников, что вам больше понравится на эту тему. Главное только, чтобы это были не блокнотики, не какие-то листики. В общем, жду ваших эмодзи. Ну и там будем сверяться. Погнали!
0: Радио Витебск.

0: твоего города.
1: Задание, друзья, у нас действительно халявное, по-другому и не скажешь. Напомню, что я просила вам в Viber на номер 7071071 прислать эмодзи в виде учебника, книги, либо стопки книг, что вам понравится больше всего. Я уже даже немножечко была испугалась, думаю, может, я плохо сегодня выспалась, даже глаза протерла. Вдали подумала, как будто вы мне наслали огромное количество роз, но на самом деле это выглядят стопки тех самых цветных книг. Огромное спасибо вам за участие, потому что сообщение просто много, даже продолжают присылать сейчас, но игра у нас уже остановилась. Как-никак я в Вайбере победителя словила, им оказался Михаил. Он первым прислал мне те самые книжечки. У Миши номер телефона заканчивается на 0270. Миш, я вас поздравляю от души. Билет на аттракционы в парк победителей однозначно ваш. Где и как заберете свой подарок, расскажу вне эфира. Всем тем, кто играл, но не получилось победить, не расстраивайтесь. Сегодня в рамках бранча, да и вечером, игр у нас будет очень-очень много. Готовимся все к школе.
0: Пришла пора. Пора по партам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Дети исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: достаточно динамичную битовую работу Think About Us от Sony Fadera и D.O.D. и Poppy Bescom. Врываюсь к вам, друзья, в эфир. Могу сказать одно, что, мне кажется, за этот час мы неплохо с вами раскачались и взбодрились, и даже разогрелись, а впереди будет только жарче, ведь наш музыкальный бранч в самом разгаре. Кстати, пользуясь случаем, хочется напомнить про нашу бранч-премьеру, с которой мы не так давно с вами познакомились. Сегодня слушали группу Cat's Eye. Если хотите поддержать этот южнокорейский герл-коллектив, то переходите в телеграм-канал и активничайте, потому что все итоги мы будем подводить ближе к финалу программы. Пост ждет ваших реакций, комментариев, ну и, конечно же, ответов. Ну а пока продолжаем двигаться дальше. Слушаем для хорошего настроения работу музыкальную Animal от Риаба и Джейсона Деруло. Ну а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Радио Витебск. Включи

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина на Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В Беларуси продолжается высокий рост реальных заработных плат, свидетельствует макрообзор Евразийского банка развития, сообщает Белта. В июле этого года реальная заработная плата выросла на 9,1% в годовом выражении после увеличения на 9% в июне. В бюджетном секторе повышение оплаты труда остается выше среднего по экономике. По данным Евразийского банка развития, оно составило 10,5% в годовом выражении, что немного ниже показателя предыдущего месяца 11,8%. С 1 сентября базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций будет повышена. Это, по мнению банка, будет способствовать сохранению высокой динамики роста заработных плат и поддержанию потребительской активности.
1: Мире.
2: Супертанкер подорвался на минах в попытках пройти по незаконному маршруту в южной части Армуза. Со ссылкой на военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции сообщают СМИ. ВМС КСИР вновь предупреждает, что нарушающие нормы безопасного прохода через Армузский пролив суда ждет именно такая судьба. Соблюдение озвученных военно-морскими силами КСИР правил прохождения пролива и навигация в нем обязательно, говорится в заявлении сил. При этом детали о владельцах судна не приводятся, не уточняется и то, было ли оно загружено, а также в какое государство могло направляться, передают ТАСС. Тем временем, по сообщению Guardian, запасы природного газа в подземных хранилищах ЕС рухнули до 13-летнего минимума. К концу августа резервуары заполнены всего на 63% вместо привычных 80%. В Великобритании ситуация еще плачевнее. В стране практически полностью отсутствуют запасы на предстоящую зиму. Отмечается, что истощение мощностей спровоцировали аномальная летняя жара и затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Надежды трейдеров на урегулирование кризиса провалились. В результате европейская цена на газ уже взлетела до 3-летнего максимума, превысив 68 евро за мегаватт-час.
1: Без политики.
2: Белорусские кинологи забрали серебро 14-х соревнований по многоборью среди кинологических подразделений СНГ, которые прошли в кинологическом центре Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Белта. В состязаниях участвовали команды Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана. В командном зачете победу одержала команда Казахстана, второе место у представителей нашей страны, третье у кинологов из России. Соревнования приурочены к 25-летию кинологического центра и прошли в рамках инициативы президента Казахстана «Законный порядок». Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества кинологов стран СНГ. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Сегодня, ребят, вместе с вами продолжаем финалить лето. Погода, как уже говорила, очень даже радует. Даже немножечко нам и жаришку где-то обещали местами. Мне кажется, только что прозвучавший сингл под названием «Swim» от группы BTS нам в тему, так сказать, немножечко освежились в эфире. Кстати, в наших мессенджерах на тему лета можете написать, куда вы успели за эту прекрасную пору года съездить и где вообще отдохнули, какие локации интересные посмотрели, города, возможно, страны посетили. На самом деле, очень интересно все узнать. Ну а мы на данный момент продолжаем наше путешествие по FM-просторам любимой волны Радио Витебск. И, конечно же, вашим навигатором и путеводителем на ближайшие 3 часа буду я, Наташа Баталко. Всем еще раз привет и легкого понедельника!
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: слушая этот битовый сингл «Back to Me» от Rudimental и Jess Glynn, я подумала, а в тему будет прямо сейчас ворваться к вам сюда, друзья, в эфир. Ну и, конечно же, хочется напомнить вам о том, что совсем скоро на волне в обеденное время состоится наша поздравительная программа под названием «Музыкальный агент». Так что, если в этот финальный летний денек кому-то хочется передать горячие приветы, пишите, не стесняйтесь, в Viber, Telegram с номером 70710 71 уже в вашем распоряжении. Напомню, что программа «Музыкальный агент» выходит у нас по будням, днем и как раз-таки вечером. Что касается дальнейших наших действий, совсем скоро в следующей получасовке мы с вами обязательно продолжим играть в классные игры, которые приурочены к Дню знаний, так что мой совет один – следите за эфиром, принимайте участие и выигрывайте крутые подарки. Ну а вот первый подарочек в рамках «Музыкального бранча» – свежая работа от Вани Дмитриенко. Давайте слушать ее вместе.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:23.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Более 1500 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. Внимание, дети! Госавтоинспекция проверила витебских водителей перед 1 сентября. Концертная программа проекта

0: Да, здравствуй, школьная планета пройдут для учащихся витебских школ и гимназий в День знаний в летнем амфитеатре. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
1: Быстро, дётело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
3: День на радио «Витебск».

0: дорогие мальчишки, продолжаем играть на любимой волне Радио Витебск. Напомню, что сегодня и завтра у нас проходит здесь классная акция под названием «Пора по партам». И в рамках этой акции мы играем с вами в классные разные игры, касаемо как раз-таки той самой школы. Немножечко ностальгируем, отгадываем всякие задания и ответы, и за это получаем крутейшие подарки. Здесь и сейчас мы разыгрываем с вами билет на аттракцион в наш парк победителей в городе Витебске. Ребятам, которые трудятся там, передаем горячие приветы и, конечно же, огромное спасибо за то, что предоставили для вас вот такие вот подарки. Играть мы сейчас с вами в эту игру пальцем в книгу будем со звонками. Номера нашей студии 60-20-60, а также 60-20-70. Ваша задача сейчас дозвониться ко мне сюда в прямой эфир, познакомиться, так сказать, выбрать предмет математика, география, либо русский язык, литература, ответить на вопрос по этой теме, отвечаете верно, получаете подарок. Мне, кстати, кажется, задание очень интересное и очень простое. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Артур меня зовут.
0: Артур, очень приятно. Ну, смотрите, у нас задание сейчас с вопросом, но для вас небольшой бонус. По какому предмету будет вопрос? Математика, русский язык и литература или география? Что выбираете?
1: Ой, ну не знаю, давайте географию.
0: Географию, хорошо. Тогда у меня вопрос, Артур, для вас такой. Какой океан самый большой?
1: Самый большой Тихий океан.
0: Ну, естественно, это Тихий океан. Это правильный ответ, а значит, вы получаете от нас классный подарок. Артур, давайте немножечко с вами сейчас поговорим на школьную тему, поностальгируем, окунемся в прошлое. Вот какой предмет больше всего в школе любили? Признавайтесь.
1: Ну, когда помладше был, конечно, все предметы любил. Так. Математику, русский. Потом уже, когда стал постарше, ну, вот география была интересна, астрономия немножко интересовала. И вот, наверное, химия с биологией.
0: А, смотрите, так вы много предметов любили. Учительница, естественно, была тоже, я так думаю, любимая. По какому предмету?
1: Любимая была вообще по математике.
0: Вот. Ну, это классно. А признавайтесь, вообще были вот отличник, хорошист? Ну, либо уже пойдем туда, немножечко ниже.
1: Хорошист.
0: Хорошист. Артур, да, ну, да. Вы большой молодец, что сказать. Пока вы здесь в прямом эфире, я вас еще раз поздравляю. Вы можете кому-то передать горячие летние приветы, как-никак финалем эту пору года. И, кстати, можете кого-то поздравить с праздником, ведь все-таки завтра 1 сентября.
1: Да, конечно, ребятишек наших всех любименьких, моего сыночка, всех с Днем Знаний завтрашним хочется поздравить. Ну и, конечно, родителям пожелать терпения. Год начинается у нас новый.
0: Так.
1: Будем бороться до следующего мая, и мы прорвемся, ребята.
0: Прорвемся, это точно. Мне кажется, у взрослых больше стресса, чем у детей, когда начинается школа. Артур, огромное спасибо вам за участие. Оставайтесь со мной на связи. Вне эфира с вами еще немножечко пообщаемся. А мы, друзья, продолжаем этот понедельник наполнять только любимой музыкой.
2: Пришла пора. Пора по партам.

0: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч-парад.
1: Я надеюсь, друзья, никто не забыл про нашу понедельниковую рубрику «Бранч-парад». Игры играми, как говорится, но новинки никто не отменял. И сейчас мы как раз-таки будем их вспоминать. Пойдем по порядку. Стартанем с понедельника. На прошлой неделе новую трудовую мы открывали достаточно такой энергичной работы под названием «The Ceiling» от Уэстенда и Оливии Себастьянелли. Как же она звучала? Давайте вспоминать вместе.

Во вторник после такой энергичной работы мы немножечко шли наоборот на спад, и известный диджей Робин Шульц с музыкальным проектом Watermat решил, что нам пора замедлиться. Слушали новый хит под названием Take It Slow. Я рассказывала, что у диджея Watermat когда-то была музыкальная работа под названием Bullet. Так вот, в 2026 году диджеи решили в ней открыть второе дыхание и немножечко ее усовершенствовали.

Глядя в наш эфирный плейлист, могу сказать одно, что мне кажется, одна новинка лучше другой, и на самом деле тяжело будет выбирать, но тем не менее, когда на календаре у нас был экватор трудовой недели, мы с вами слушали очень лайтовую музыкальную работу, которая, мне кажется, подходит для лета, называлась она Silver Lines, что в переводе означает «светлые полосы». Поработали над новинкой, музыкальный проект «Анотор», который уже наводит шороха в нашем эфире благодаря своей работе «Talk to You», а вот здесь он потрудился с девушкой по имени Эмили Уоррен, американская певица и автор песен, которая, кстати, сочиняет композиции для многих известных артистов.

Мне кажется, действительно, по звучанию очень летняя песня, которую хочется слушать где-то на пляже. Но, тем не менее, у нас на календаре понедельник. Мы находимся на работе в прекрасном городе Витебске и продолжаем, так сказать, трудиться. И двигаемся дальше в рамках нашей рубрики «Бранч-парад». В четверг мы с вами слушали еще один энергичный саунд. Называлась работа «Skinny Love» от диджея по имени Билл Фриз. Звучало именно так.

Ну и вот под эти битые ритмы мы с вами добрались до пятницы в нашей рубрике «А по пятницам» в финале трудовой. Мы, как всегда, с вами слушаем русскоязычные новинки. И как раз-таки на прошлой неделе радовала нас российская певица, красивая девушка Люсь Чеботина. Не так давно выпустила она свежий хит под названием «Горгона». Я уже говорила как-то в рамках бранча, что эта музыкальная работа отличается от всех ее других по звучанию и музыкальной составляющей. И вообще, в принципе, когда я ее переслушала, мне она напомнила российскую певицу Линда, которая в свое время пела песню «Я ворона, я ворона».

0: все, друзья. Вот так вот быстро, музыкально мы, как всегда, в этой рубрике пробежались по всем новинкам прошлой трудовой недели. Напомню, у нас 5 хитов, 4 зарубежных и 1 русскоязычная композиция. Так что переходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Пост не так давно появился, ждет ваших реакций. Голосуйте, принимайте участие. А мы уже по результатам голосования будем понимать, кто вам больше понравился, кто чаще будет звучать у нас в эфире и кто из этих знаменитостей сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20», который выходит в выходные.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Более 1500 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. Об этом сообщает госавтоинспекция Витебщины. Зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. Из них 15 произошло в областном центре. Задержано 6 нетрезвых водителей, 18 бесправных. 154 водителя превысили скоростные ограничения, 24 проехали на запрещающий сигнал светофора, 69 не предоставили преимущество пешеходам, 14 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 31 перевозили детей вне детских удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 116 пешеходов и 45 велосипедистов. Из них 5 находились в состоянии алкогольного опьянения, 22 без световозвращающих элементов. В преддверии Дня знаний инспекторы ГАИ провели рейд в рамках спецмероприятия «Внимание, дети». Проверяли, включают ли водители ближний свет фары, соблюдают ли правила перевозки несовершеннолетних. Особое внимание участкам возле школ и пешеходным переходам, сообщает издание «Витебские вести». Проверка прошла в утренние и вечерние часы, в часы пик. На первый взгляд, включенные фары – мелочь, однако именно они помогают вовремя заметить автомобиль пешеходам и другим участникам движения. Особенно это важно возле школ, пешеходных переходов и во дворах, где дети могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Спецмероприятие «Внимание, дети» продолжится до 5 сентября. Нарушителям грозит штраф до 135 рублей, 3 базовой величины. В Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся традиционный общегородской молебен перед началом нового учебного года. В богослужении приняли участие учащиеся, студенты, их родители и педагоги учреждения образования города. По окончании молебна архиепископ Витебский Оршанский Дмитрий обратился к собравшимся с напутствием и пожелал всем успехов в предстоящих трудах. Концертные программы проекта «Здравствуй, школьная планета» пройдут для учащихся витебских школ и гимназий в летнем амфитеатре. Масштабный праздник состоится 1 сентября в 10 утра и в 12:30. Ребят ожидает марафон любимых песен и зажигательных танцев, интерактивные игры и развлечения от лучших творческих коллективов Центра культуры Витебск. Билеты на городской праздник реализуются в учреждениях образования Витебска. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер южный, юго-западный, 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 24-28, в Витебске 25-27 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный агент.
1: Новый час на волне нашего города распаковали свежим хитом «Бизара» от поп-дивы Мадонны и известного диджея Мартина Гаррикса. Кстати, по поводу Мадонны есть у меня новости. Журнал Forbes прогнозирует, что именно эта певица может пережить величайший триумф в своей карьере на премии Грэмми, которая состоится уже в 2027 году. По мнению издания, певица готовится к самому успешному вечеру за последние десятилетия благодаря альбому под названием «Confessions 2». Пластинка вышла этим летом. И, кстати, вот эта музыкальная работа «Бизар» туда тоже отобралась. Так вот, несмотря на то, что Мадонна не получала номинации с 2010 года, представьте, сколько лет уже прошло, вот эта вот ее новая работа, а именно пластинка, дает ей все шансы претендовать на победу в категории «Лучший танцевальный электронный альбом». Более того, эксперты не исключают, что пластинка может побороться вообще за главную награду вечера – альбом года. Так что этой певице Мадонне однозначно пожелаем удачи. В рамках этого часа, друзья, мы будем говорить с вами не только о музыке, а будем вспоминать ваших родных и близких, ведь здесь и сейчас начинается поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Так что уже пора присылать свои приветы, поздравления, признания в любви. Ну и, конечно же, в этой программе вы можете заказывать свою любимую музыку. Если она окажется в нашей фонотеке, мы ее обязательно поставим. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071. Пишите, не стесняйтесь. В скором времени будем все это дело озвучивать. Тем более, сегодня есть поводы для радости. Новая трудовая неделя наступила, с которой можно всех поздравить. Последний день лета. Завтра день знаний. Кстати, сегодня еще и 31 августа отмечаются профессиональные праздники. Смотрите, день ветеринарного работника, а эта профессия очень важна и нужна многим. Все-таки, как-никак, нас окружают животные в природе, и мы любим заводить себе то хомячков, то котиков, то собачек, поэтому можно тоже поздравить этих людей. Кстати, сегодня еще отмечается день акушерства и беременности. Можно вспомнить про врачей и про тех самых прекрасных беременяшек. В общем, пишите свои приятности. Как говорила ранее, скоро будем все озвучивать, а пока идем дальше и наполняем понедельник классной музыкой в эфире «Рам-пам-пам» от Минелли.
0: Музыкальный агент.

0: реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

эфире прозвучал саунд под названием «You Make Me Feel» от нашего талантливого белорусского диджея Тимошенко. А сейчас в эфире будут, так сказать, озвучены ваши сообщения, которые вы уже успели к нам прислать. Здравствуйте, Радио Витебск. Передайте привет от Николая в городской поселок Витьба, бригаде строителей, Кириллу Новикову, Максиму Еремчуку, а также жителям общежития 5А, в частности, Мартинкевичу Антону, Малявка Диме, Копейкину Косте и всем, кто помнит, коллег бывших не бывает. Солнечного настроения, парни, я с вами. Не забыла о вас. Ждите весточку в скором времени. Поставьте для них веселую заводную композицию. Ну, глядя на наш эфирный плейлист, однозначно здесь такие музыкальные работы будут. Ну, а по крайней мере, в ближайшем будущем мы послушаем с вами сингл «Diamonds» от You Not Us и Дениса Ллойда. Мне кажется, как раз-таки такая достаточно энергичная и бодрая музыкальная работа. Так, есть у нас еще послание. Вот такое вот. Здравствуйте. Хочу написать восхищение для одного водителя. Номер автобуса не запомнила. Карусевич Роман. Вы профессионал своего дела. Всегда очень вежливый и в настроении. А ваша улыбка очаровательна. Улыбайтесь, она вам к лицу. Попросили не оглашать имени прекрасной особы, которая написала столько комплиментов водителю автобуса. Но, тем не менее, Роман, я думаю, вы сейчас как раз-таки на работе, едете по маршруту и улыбаетесь после этого сообщения еще шире, что на самом деле очень нас радует. Кстати, как вариант, можете тоже здесь отметиться своим посланием и вот таинственной незнакомке тоже что-то написать. В любом случае, друзья, активничайте, не стесняйтесь, все сообщения будем читать чуть позже, а пока давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений, живой звук. Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Студент.
1: А я снова тут, друзья, как тут, и готова и дальше раздавать в эфире ваши прекрасные сообщения, озвучивать их, потому что на самом деле их очень много, но тем не менее, думаю, за эту 60-минутку все успеем прочитать, уложимся и справимся. Так, у нас есть поздравление. Здравствуйте, дорогие ведущие. Передайте, пожалуйста, теплое поздравление с днем рождения нашей замечательной коллеги Юлии от коллектива компании Sun Prime. Желаем, чтобы в жизни было максимум солнечного света и ни одной затемненной полосы. Юля, спасибо за твою энергию, улыбку и умение найти подход к любому клиенту. Оставайтесь такой же красивой, жизнерадостной и немножечко трепетной. Мы тебя очень ценим. Счастья, любви, отличного настроения. Мы имениннице передаем тоже горячие приветы от нас. Попросили для нее поставить что-нибудь из репертуара Савичевой Юлии. У нас очень много песен этой певицы-фанатики, но я выбрала композицию «Москва-Владивосток». Я думаю, всех устроит. Так, успею захватить еще одно послание. Саша вот только недавно написал нам. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персонально, как всегда, моей жене Зуевой Ане, а также сыновьям Дмитрию и Максиму и маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые-самые. Отдельные горячие приветы летят Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею. Передают Саве, соседям Олегу и Вячеславу. Мне вижу привет. Любимой радиостанции Витебск, привет. Хорошего дня, вы лучшие. Саша тоже просил здесь поставить Анну Асти «Царица». Саша, у нас сегодня очень много музыкальных заявок, но если вдруг у нас где-то времени немножечко будет свободного в эфире, мы обязательно поставим, но тем не менее, как есть. Самое главное, что все-таки послание ваше прочитали. Все

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ШОС. Спасатели в Непале пытаются вызволить из туннелей сотни работников ГЭС. Население Швеции может сократиться на 4 миллиона человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Агент.
1: Если кто-то из вас после уикенда до сих пор не может прийти в себя, я напомню, что на календаре у нас сегодня понедельник, 31 августа, а вот как раз-таки на часах 13:36, и на волне Радио Витебск продолжает свою работу наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Так что давайте и дальше двигаться по вашим сообщениям. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный привет своему внуку Андрейке. Хорошего теплого дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости, задора и находчивости тебе. Приветы также передают родные и все друзья. Дядя Андрей, тетя Лариса, Женя с Маринкой и племянницы Сашули и Дашенька, Серега, Виталик, Эдик и Николай. Обнимаю, целую, очень сильно люблю тебя и скучаю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Так, Володя у Клементенко с выходом на работу. Есть у нас и такое сообщение. Хочу передать привет любимому брату, самому красивому, самому доброму человечку Кириллу. Да-да, Патрик, это про тебя. Улыбнись и кайфуй. Жизнь одна, все временно и все образуется. Люблю, скучаю, обнимаю. От Анастасии. А также есть сообщение у нас от Андрея. Привет, Радио Витебск. Наталья, привет. Очередной понедельник. Сегодня отмечаем грустный праздник. Последний день лета 2026 года. А я считаю, ничего он не грустный. Он прекрасный, солнечный, теплый. Поэтому ловим момент. Причем вот птичка мне одна напела, что сентябрь обещают нам тоже достаточно комфортный по погоде. И даже будет бабье лето. Так что все впереди, мыслим позитивно. Так, иду дальше по тексту. Итак, Наташ, для вас очередная шарада. А давайте послушаем жаркую солнечную хитовую композицию, по вашему мнению, этого уже почти прошедшего лета. Надеюсь, она зарядит нас позитивом и отличным настроением. До следующего лета, я вас верю, отличного понедельника всем. Ну, смотрите, когда просят поставить что-нибудь такое горячее, хит этого лета, естественно, это будет что-то иностранное, и таких песен в этом году вышло очень-очень много, и с удовольствием бы хотелось поставить много чего в эфир, но не получится и не успеем. Но, тем не менее, Андрей мне здесь немножечко разрешил пошалить, так сказать. Мы с парнем пообщались в мессенджерах. Так вот, я решила сейчас поставить действительно летний хит, но это будет не какая-то горячая новинка, это будет старая песня. Признаться честно, когда я ее слушаю, она заряжает меня действительно хорошим настроением, согревает, и мне кажется, вот как раз-таки для лета очень подходит, поэтому я в нашем прекрасном городе Витебске, благодаря этой музыкальной работе, лето, ребят, официально продлеваю. Прямо сейчас Юля Чичерина, ее песня «Жара». Музыкальная

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
1: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Белорусский исполнитель Лирик поет нам все про кассеты. А я напомню, друзья, что любимую волну Радио Витебск можно слушать не только на своих приемниках, но через гаджеты, если установить туда приложение «Национальный онлайн-радиоплеер» и, конечно же, через умные колонки «Алиса». Мы везде, выбирайте удобный вариант и, в общем, проводите что будни, что выходные в нашей компании. Музыкальный агент пока еще продолжается. Давайте дальше двигаться по вашим прекрасным сообщениям. Написал нам Павел. Всех поздравляю с последним днем лета 2026 года. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах. Если можно, поставьте что-нибудь из репертуара «Руки вверх». Ну, Паш, конечно, можно. У нас-то группа есть фанатеки, много песен, но в данном случае, с учетом того, что лето на календаре пока еще, будем однозначно слушать что-нибудь позитивное. Так, есть сообщение от Лены. Добрый день, Радио Витебск. Всем слушателям прекрасного солнечного настроения в этот последний летний денек. Завтра лето уходит в декретный отпуск. Будем ждать возврата с нетерпением. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру, Вадиму, Диму, вам, ведущие любимого радио, тоже привет и благодарность за наше хорошее настроение. Ну вот как-то так. Кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. У нас на все про все остается один выход. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм, 7071-071. А мы возвращаемся к нашему эфирному плейлисту, который сегодня, ну, практически в рамках этого часа заполняете вы.
0: Музыкальный.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: агент.
1: Вместе с музыкальным проектом Mizmo и его новинкой Hello the Sun is Up Where Are You мы врываемся, так сказать, уже в финал программы «Музыкальный агент». Это касается только, конечно же, дневного сегмента. Напоминаю, ребят, если вы не успели порадовать родных и близких, у вас такая возможность будет однозначно вечером с 19 до 20. Но, тем не менее, пару свободных минут у нас в эфире есть, а значит, мы еще немножечко почитаем то, что у нас здесь осталось. Очень, кстати, приятно, что вы такие активные и пишете в мессенджеры не только свои привет-поздравления, но и даже делитесь эмоциями родных и близких. Не так давно поздравляли именинницу, которая трудится в компании Sun Prime. Так вот, девчонки прислали видео, сняли именинницу, когда поднесли ей тот самый приемник. Она услышала свое поздравление. Очень девушка рада. Нам тоже очень радостно лицезреть такие послания. У девчонок, кстати, на видео там такая потрясающе вкусная на работе поляна в офисе. Девчонки, еще раз повторяю, уже здесь в эфире, желаю вам хорошо отметить. Сережа, кстати, нам тоже написал, что за 2 дня 3 посетил мероприятие. Пойма в Витебске, выставка ретро-автомобилей. В Минске, кстати, у нашего белорусского диджея Hello Match. Я тоже вчера буквально видела фотографии, судя по всему, вот этой вот выставки. Очень крутые там тачки были. Я даже пожалела, что не съездила, потому что люблю ретро-автомобили, но вот не знала. Тем не менее, Сережа вот поделился такой новостью. А еще он был в Лиде на Литбире. Как я уже сказала, у Сережи за 2 дня просто, мне кажется, план однозначно выполнен. Так, и, конечно же, у нас, помимо нашего с вами общения в мессенджерах, есть еще послание. Здравствуйте, передаю привет Щукиной Карине. Искренне желаю этой замечательной девушке перебороть себя и сесть за руль. Кариночка, у тебя все получится, мы в тебя верим. Давай не подведи. И передаю привет замечательному повару Васильевой Ларисе. Лариса, вы огонь-пожар, потому что работаете в горячем цеху. Хорошего вам дня. И также привет Цыгановой Елене, Лосовской Маше, Бобровой Татьяне, Мороз Снежане. Желаю вам быстрой, легкой смены и много счастья и любви. Юля попросила поставить свежую работу «Отражение» от Сюзанны Мальбек и Вани Дмитриенко. С этой песней мы на прошлой неделе с вами знакомились в рамках нашей дневной программы в рубрике «Бранч-релиз». Ну и раз хочется ее немножечко, так сказать, переслушать и освежить в памяти, давайте это делать вместе прямо сейчас.
0: Музыкальный агент. Знаешь,

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников. К слову, Беларусь на них представит 9 атлетов в 3 видах спорта. Завтра в Бишкеке глава государства выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества, приуроченном к 25-летию основания организации. В ходе заседания Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы объединения, а также представит предложение по дальнейшему развитию ШОС и усилению ее роли на международной арене. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главное из которых – декларация 25-летия ШОС. Также в графике визита Александра Лукашенко в Бишкек – двусторонние встречи с зарубежными коллегами на полях саммита.
1: В мире.
2: Спасатели в Непале пытаются добраться до 933 человек, которые предположительно оказались заблокированы в туннелях и подземных помещениях гидроэлектростанции после разрушительного наводнения. Об этом сообщает The Guardian. По данным непальского управления по борьбе со стихийными бедствиями, люди могли оказаться заблокированы на 6 гидроэнергетических объектах. Спасатели с помощью экскаваторов расчищают завалы и пытаются проникнуть в затопленные туннели. Продвижение осложняет глубокий слой грязи и большое количество обломков. К 2100 году население Швеции может уменьшиться на 4 миллиона человек из-за низкой трудовой миграции, сокращения рождаемости и старения общества, сообщает ТАСС. Такие прогнозы излагаются в докладе группы экспертов, подготовленному по заказу правительства. Отмечается, что влияние сокращения населения будет иметь очень серьезные последствия для шведской экономики. Сейчас страна нуждается в большем объеме трудовой миграции. В Швеции существует много специальностей, где наблюдается нехватка и требуется рабочая миграция для решения стоящих задач по жизнеобеспечению, утверждают эксперты. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 227608, 29-829-4768. И на этом у меня все новости. Информационный день на Радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами синоптики обещают кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 54%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные. Ночью местами днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4,9. Днем с порывами до 14. По западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем салют. Я думаю, товарищи, что прошлый час мы с вами провели очень даже дружно. В принципе, как и всегда, все прошло в теплой, приятной атмосфере. Вы заполнили эфир большим количеством сообщений в адрес родных и близких. Музыку поназаказывали. А теперь давайте возвращаться к нашему бранчу на волне Радио Витебск. Финальные 60-минутки. Будем и дальше трудиться с вами вместе, наслаждаться летом, пока оно от нас не ушло. Подводить итоги. Кстати, будем наши сегодняшние новинки. Так что пока есть время, не забудьте перейти в телеграм-канал. А если кто-то новинку пропустил в эфире, там можно с ней поближе познакомиться. Ну и, конечно же, продолжим играть с вами в игры, ведь акцию «Пора по партам» никто не отменял, так что всем удачи и везения. Ну а вот как раз-таки порция хорошего настроения ко всему будет приятным дополнением.
0: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: сейчас, другие подруги, как и обещала, будем и дальше с вами играть в классные игры. Акция «Пора по партам» на волне «Радио Витебск» продолжается. Акция приурочена к завтрашнему празднику, Дню знаний, который мы будем отмечать вместе. Ну и вот играем мы уже как раз-таки сегодня и раздаем для вас классные подарки. На кону у нас очередной билетик на аттракционы в парк победителей. Кому же он достанется, узнаем в скором времени. Принимать участие могут все желающие. Главное, чтобы люди, естественно, были взрослые, старше 18 лет. В эту игру мы с вами сейчас поиграем через мессенджеры. Значит, игра называется у нас FM-портфель. Смотрите, в чем ее суть. За небольшой музыкальный нарез в нашем телеграм-канале под названием «Радио Витебск» появится картинка, на которой будут разные предметы изображены. Ваша задача — внимательно посмотреть на эту картинку и убрать лишнее, то, что мы с вами в наш FM-портфель брать как раз-таки не будем. То, что в школе однозначно не пригодится. Предметов лишних может быть один, может быть два, может быть больше. Все на самом деле, что вы там увидите. Лишние предметы, которые вы заметите, прописываете нам в Вайбере и присылаете их на номер 7071071. Задание, кстати, уже есть. Смотрите и пишите. Жду ваших вариантов ответов. Ну и, конечно же, желаю всем удачи.
1: Радио Витебск. Every breath that I take is a proof. 24/7.

0: 4 было предмета. Так вот, в первой строчке у нас, естественно, лишней оказалась кукла. Во второй у нас оказалась тот самый песочный набор. Можно по-разному его называть. Это действительно детское ведро, где и грабельки те самые, и лопатка имеются, и формочки, чтобы из песка строить какие-то фигурки. Много вариантов ответов было, и все правильные. Но, тем не менее, в первой в Вайбере оказалась девушка по имени Татьяна. У Тани номер телефона заканчивается на 85-59. Дорогая Танюш, принимайте поздравления. Вы в этой игре FM-портфель выиграли, правильно его собрали, так сказать, в школу. Сейчас вне эфира с вами свяжусь, расскажу, где и как вы заберете свой замечательный подарок. Ну а всех наших радиослушателей хочется поздравить с наступающим праздником. Мне кажется, его отмечают не только дети, но и родители. Ну и по такому поводу, мне кажется, сейчас очень актуально будет послушать новую композицию от Сережи Лазарева, которая называется «Как дети».
1: Пришла пора. Пора по партам.
2: Друзья, всем привет. Это Сергей Лазарев. Слушайте мою новую песню на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Белорусско-кыргызское предприятие по производству электротрансформаторов откроется в сентябре. В Испании зарегистрировано рекордное число смертей из-за последствий жары. В Дании нашли крупнейший серебряный клад эпохи викингов. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Только что немножечко с вами поденсили под диджейский саунд от нашего белоруса Hello Match. Музыкальная работа, кстати, называлась, если кто-то не в курсе, Tonight I'm Dancing. Если понравилось, забирайте свой плейлист, так сказать, не благодарите. Ну а сейчас мы как раз-таки будем говорить и дальше о музыке, ведь у нас тут рубрика «Бранч премьера» нарисовалась. На часах 14.45 будем уже потихонечку подводить итоги сегодняшней новинки. Напомню, что на повестке этого теплого, такого красивого финального летнего денечка у нас был сингл под названием Animal от группы Cat's Eye. Я говорила, что это глобальная герл-группа южнокорейская, причем которая была основана еще в 2023 году, и в состав этого коллектива вошло 6 прекрасных участниц, каждая по-своему хороша. Это касается не только внешности, но и, конечно, вокальных данных. Про название коллектива я уже сегодня упоминала, что девчонки сравнивают себя с таким камушком, как кошачий глаз, который под оптическим эффектом, благодаря которому под разным углом можно увидеть разные цвета. И вот как раз-таки, наверное, этот кошачий глаз отображает разнообразность талантов участниц, а также их разные характеры и национальности. Тем не менее, девчонки разные, но творят в одной группе и выпускают очень даже неплохие работы. Наверное, одна из самых таких нашумевших, популярных и последних, с которой мы знакомились, это композиция Габриэла. Ее периодически можно у нас слышать. Так вот, сегодня плюс один в копилочку, тот самый сингл Animal. Я вам тоже уже упоминала, что песня рассказывает о внутренней борьбе между самоконтролем и первобытными инстинктами, и вообще, в принципе, исследует тему отказа от скучной какой-то рутины, жестких рамок и жизни по строгому расписанию. В общем, все, перестаю болтать, давайте лучше слушать новинку, а точнее ее даже вспоминать.

0: Мне кажется, этот коллектив своим творчеством ничуть не хуже тех самых легендарных BTS, которых мы слышим с вами очень часто, и девчонок из группы Blackpink. Сейчас мы переходим в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и как раз-таки пробежимся по тем самым цифрам. На протяжении 4 часов вы могли проголосовать за новинку. Результаты у нас сегодня достаточно такие неплохие. Я бы сказала, достойно оценили эту работу. 20% слушателей решили, что новинка кайф. 40% решили, что пойдет. И 40% решили, что мимо. У нас сегодня вот как-то золотая середина и такой, я бы сказала, отрицательный вариант ответа. Пока мы не можем все никак определиться, но в целом, если суммировать положительные реакции, то у нас 60% однозначно больше, чем 40%. Поэтому новинка побеждает в положительной реакции. И, кстати, у нас есть еще под постом 2 смайлика, ну, даже назовем это так, это такие своего рода эмодзи. Вы нам поставили 1 красное сердечко и 1 огонечек за эти реакции. Тоже, друзья, огромное спасибо. Будем считать, что это своего рода комментарии. Вот такая вот новинка у нас сегодня была. Если вам понравилось, тоже забирайте. Не благодарите. С новой музыкой по доброй традиции мы будем знакомиться уже завтра. Однозначно что-то для вас приготовили.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: конце понимаю, что пора завершать на сегодня наш музыкальный бранч и прощаться. Всех вас, дорогие радиослушатели, поздравляю еще раз с началом новой трудовой недели. Пускай эта пятидневка принесет в вашу жизнь все самое доброе и хорошее. А еще, конечно же, всех поздравляю с финальным летним денечком. Не грустите. Предлагаю забрать из этого лета и сохранить в памяти все самые добрые, теплые моменты и воспоминания, чтобы на протяжении этого года до следующего лета они вас как раз-таки радовали и согревали. Когда наступит новый день, будем говорить уже про осень, но про это мы поговорим уже завтра. На протяжении 4 часов микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Официальное открытие совместного белорусско-кыргызского предприятия по производству электрических трансформаторов состоится в сентябре. Об этом журналистам заявил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов, передает Белта. В Бишкеке сегодня с участием министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова состоялась торжественная церемония подписания договора о запуске совместного предприятия по производству электрических трансформаторов. Реализация этого проекта стало конкретным примером развития сотрудничества между Минском и Бишкеком. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах довести товарооборот с Кыргызстаном до 500 миллионов долларов.
0: В Беларуси.
1: Министерство по налогам и сборам напоминает белорусам об ответственности за несвоевременную уплату налога на профессиональный доход, пишет Радио Мир. С 1 июля введен минимальный налог на профдоход 45 рублей. Если вы не ведете деятельность, но не снялись с учета, налог будет начисляться ежемесячно. 45 рублей для всех, 18 рублей для получателей пенсии, предупредили в МНС. В случае, если физическим лицом допускается несвоевременная уплата НПД в течение 3 месяцев подряд, то такой плательщик к налоговым органам принудительно снимается с учета. Долг взыщут в принудительном порядке, в том числе через органы принудительного исполнения.
0: В мире.
1: В Испании число смертей, связанных с высокими температурами, этим летом достигло одного из самых высоких показателей с начала ведения записей. Умерли 5232 человека. Об этом пишет газета «Эль Периодика». Только в августе из-за последствий жары умерли 2147 человек. Эти данные уже превысили максимальные показатели прошлых лет. Так, в 2022 году было зарегистрировано 4789 смертей, а в 2023 – 3035 случаев. Подавляющее большинство умерших от последствий жары – это люди старше 65 лет. При этом женщины составляют 60% от общего числа. Житель Дании во время строительства террасы в своем саду нашел серебряный клад времен викингов. Было найдено более 700 предметов и фрагментов серебряных изделий общим весом 18,5 килограммов, что примерно в 3 раза превышает вес предыдущей рекордной находки. Среди них много серебряных слитков, а также ювелирные изделия, монеты, небольшой молот Тора и другие мелкие предметы. Находка вызвала большой энтузиазм у специалистов. По их словам, она имеет большое значение с археологической и исторической точек зрения. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра, на 1 сентября, синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный 4-9, днем порывы до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: «Час по-русски».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вкусно.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы «Деньги», тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Посол Беларуси о работе над увеличением товарооборота с Кыргызстаном до 500 миллионов долларов выразился с уверенностью, что этого можно достичь. В Непале после наводнения пропавшими без вести числится 590 граждан 39 стран. Эстонские школы страдают от хронической нехватки кадров. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Увеличение товарооборота между Белоруссией и Кыргызстаном до 500 миллионов долларов – достижимая цель. Работа в этом направлении ведется. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов, передает Белта. Говоря о перспективах развития двустороннего взаимодействия, посол обратил внимание на дорожную карту о развитии торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Сергей Малунов обратил внимание, что глава белорусского государства, назначая его послом 2 года назад, охарактеризовал отношения со всеми руководителями в Кыргызстане как блестящие.
1: В мире.
2: В Непале существует серьезная угроза схода новых разрушительных оползней. Об этом со ссылкой на Министерство водного хозяйства КНР сообщило Центральное телевидение Китая. 26 августа в Непале после схода ледово-каменной массы на границе с Китаем произошло мощное наводнение. Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, разрушив находящиеся поблизости населенные пункты и приведя к затоплению большой территории. Погибли по меньшей мере 919 человек. В общей сложности стихия затронула порядка 93 тысяч человек. В Эстонии школы страдают от хронической нехватки кадров. Об этом пишут эстонские СМИ. Накануне учебного года школы продолжают испытывать острый дефицит не только преподавателей-предметников, но и учителей начальных классов. Таллинский университет увеличил набор на данную специальность. Однако те, кто все же доходит до школы, зачастую надолго там не задерживаются. Как заявил директор одной из таллинских гимназий, ситуация на рынке труда наглядно показывает, что зарплаты учителей не конкурентоспособны. Школы уже сейчас переманивают друг у друга кадры.
1: Новости спорта.
2: Лидер мирового рейтинга белорусская Арина Соболенко стартует на 146-м открытом чемпионате США, заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема». В первом раунде 1/64 финала Соболенко будет защищать свой титул, встретившись с колумбийской спортсменкой Камилой Оссорио, занимающей 59-ю строчку в мировом рейтинге. Победитель этого матча продолжит борьбу во втором раунде, где соперницей станет россиянка Полина Яценко. Соболенко уже трижды подряд выходила в финал американского первенства. В 2023 году она уступила американской теннисистке Кори Гауф, а затем выиграла у двух других американок Джессики Пегулы и Аманды Анисимовой. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем порывы до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-20.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: все-таки хорошо, когда в рабочей паре один оптимист, потому что я пришел со словами, ну вот он последний день лета, на что Анастасия, здравствуй, сказала, ну и нормально, ну и хорошо, вот даже у нее хохочет. Она, ну, наверное, это у нее нервное.
1: Нет, не нервное, знаешь, я сначала тоже подумала, а может быть поддаться всеобщей вот этой вот панике, меланхолии, о том, что ой, осень, это же вот так, но... Я тебе хочу сказать следующее. Вот сегодня я ехала на работу, и я смотрю, как наш город оживает за счет того, что приток студентов, за счет того, что новые люди пришли. Возможно, они впервые в этом городе. Возможно, они совершали какие-то набеги на Витебск периодически до этого. А вот сейчас они будут здесь жить. Это же так классно. Для кого-то в жизни начинается новый сезон. Ты понимаешь? А мы можем с тобой быть наблюдателями, ну, по крайней мере, вот из эфирной студии, смотреть за этим за всем и рассказывать, что же нового происходит.
0: Друзья, это только начало того, что может Дроздова говорить в эфире. Это была, знаешь, такая небольшая прелюдия. 4 часа вместе, в хорошей компании. В середине часа поиграем с вами, разыграем 2 билетика в кино. Музыки много, настроение хорошее.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витя».

0: не хочется говорить, что зима близко, вот, но напомнить о том, что переобувать автомобиль по сезону необходимо.
1: Но, знаешь, в данном контексте то, что зима близко, оно может быть даже и хорошо, потому что партнер вечернего шоу компания «Автосеть шины и диски» подготовилась к зиме и вам предлагает это сделать. До конца лета скидки на зимние шины до 40%. Автосеть Ворша, Якубовска, 85, автосеть Витебский, Московский, проспект 35 и автосеть Полоцкий, Петруся, Обровки, 57. Автосеть за шинами к нам.
2: Радио Витебск. Радио, которое

0: немножечко поговорим об осени все-таки, после небольшой рекламы, о том, что нужно кушать, чтобы здоровье не подкачало, чтобы здоровье было крепким, богатырским, что ты киваешь по сторонам головой.
1: Я вот думаю, календарь тебе надо отобрать на Заринка.
2: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
4: О как!
0: Кстати, что касается правильного питания, Дроздова, ты любишь эти вот БАДы всякие, пользуешься? Нет?
1: Нет.
0: Очень правильно ты делаешь. Оказывается, в 4 раза выросло поражение у людей на нашей территории печени из-за того, что БАДы бесконтрольно пьют. Ну, то есть люди думают, а, это же витаминки, это же полезно. И, кстати, страдает организм, представляешь? А там непонятно, что еще содержится.
1: Нет,
0: в них.
1: Нет, ну подожди, да? Если ты так зашел, тогда я позанудствую.
0: Потому что... Давай. Вот. Это же любимое, когда зануда есть какой-то.
1: Буду занудствовать, да. И говорить о том, что действительно употребление БАДов необходимо вводить в свою жизнь только после того, как вы проконсультировались с врачом и сдали анализы. Если вы нашли дефициты, тогда принимайте. Ибо даже витамины, если вдруг у вас где-то вот дефицит, где-то профицит. А вы покупаете какой-нибудь комплекс, начинаете это все потреблять, и потом не понимаете, а почему все наоборот рушится. И говорить, эх, витамины не те. Ну или что-то из этого разряда.
0: Ты абсолютно права. Твое занудство прям молодец, попало. А еще одна из организаций серьезных заявила, что надо людям, нам, человекам, перед сезоном простуд налегать на скумбрию.
1: И на обрезке сэкономить можно.
0: Да, это в этой рыбе много омега-3, витамин D, они помогают поддерживать иммунитет во время холодов. Ну и может туда еще тыкву, морковь, яйца, репь. Ну вот все полезно, все хорошо. Вот, и вашему организму будет хорошо, он спасибо тебе скажет. А вот эти с БАДами действительно это все очень аккуратно.
1: Да, ну и приколов в семье, мне кажется, возникнет немножко больше. Представляете, домой вы приходите, а ваша любимая женщина, ну или ваш любимый мужчина сидит и вот так вот в две руки взял эту рыбину и грызет ее.
0: Нет, вначале он эти рыбы, рыбины дарит как букетик. Очень романтично.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Наша музыка на радио Витебск.

0: Время на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем любимом городе 16:26.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно, любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.
5: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
6: Мне холодно. Не больно.
5: Больше не

0: в середине часа, как обычно, Галина Захарова приблизительно в 16:30 появляется, дабы всем поведать о кино, о том, что там происходит вообще в этой индустрии. А потом у нас целых две игры в следующем получасе будет, да?
1: Да, сначала мы, конечно, прогреем аппетит с длинным дублем, потом будет игра под названием «Стоп-кадр. Можно выиграть билет в кино». Бесплатные. Ну и, естественно, не будем забывать о том, что мы помним о том, что завтра всем будет пора по партам.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: которые ты любишь. Длинный дубль.
1: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Опытным путем архитектор киновселенной DC Джеймс Ганн усвоил, что «Супергёрл» — плохая замена фильму про Бэтмена. И не то, чтобы в планах нет нового фильма про Брюса Уэйна. Все как раз имеется. Проект полнометражной картины «Храбрый и дерзкий» режиссера Энди Мускетти, снявшего «Флэша» 2023 года. Ну а сейчас разработка полностью заморожена, и никаких сильных подвижек не будет, пока не завершится слияние Warner Brothers и Paramount Pictures. Дело усложняется тем, что объединение идет не по плану и может завершиться чуть ли не через год. Но может и раньше, если удастся уладить все судебные препоны. Также никуда не делся конкурирующий Бэтмен от режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Похоже, пока никто не понимает, как избежать внутренней конкуренции двух темных рыцарей. Дилемма заключается в том, что всем нравится уже существующий Бэтмен, а киновселенная без этого персонажа, откровенно говоря, страдает. Бэтмен часть вторая с Робертом Паттинсоном сейчас активно снимается. Премьера намечена на зиму 2028-го.
0: За кадром.
1: Дэну Стивенсу придется потерять несколько важных частей тела и обзавестись металлическим панцирем, чтобы сыграть главную роль в сериале «Робокоп». Создатели на платформе Amazon MGM не стали изобретать велосипед и менять главного героя на кого-нибудь другого, так что Стивенс изобразит Алекса Мёрфи, полицейского, которого смогли спасти только с помощью превращения в киборга. Зато хотя бы работу сохранил. Совсем недавно Amazon MGM официально запустила сериал в производство. Как говорят, Стивенс очень быстро стал основным

0: главным кандидатом на роль, которую в фильме Пола Верховена сыграл Питер Уэллер. В описании сюжета гигантский техноконгломерат убеждает городские власти усилить силы правопорядка мощным роботом, в которого загрузили сознание героически павшего офицера Алекса Мерфи. В первом сезоне будет 8 серий. Стивенс не звезда высшей голливудской категории, но умудряется сниматься в заметных постановках. У него свой франчайз «Годзилла против Конга». Он сыграет серийного убийцу во втором сезоне «Декстера. Воскрешение», а в ближайшее время с ним выходит экшен «Натиск», где ему досталась роль безумного ученого.
1: Длинный дубль.
0: Уже завтра зрители сериала «Old School» вернутся в школу, где работает строгая учительница математики Мария Павловна Трифонова. В этот день в онлайн-кинотеатрах «Премьер» и «Старт» начнется показ второго сезона комедийного шоу. В продолжении Мария Павловна попробует наладить отношения с дочерью и понять мир современных подростков. Параллельно с этим директор будет переживать кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Баяна получит неожиданные повороты. Главную роль в сериале играет Мария Аронова. Также в актерском составе Роман Маякин, Павел Савенков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Даниэль Барнс, Ефим Шифрин и другие. Первый сезон «Old School» вышел год назад, но сериал получит и третий сезон. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: За выходные ничего не изменилось. Хорошая компания приблизительно в 16, ну, сейчас уже 38. Короче, в половину пятого приблизительно мы разыгрываем билетики в кино в игре под названием «Стоп-кадр». Каждый из наших радиодрузей может стать обладателем билета на любой сеанс в любой кинотеатр. Сами выбирайте. И это очень здорово. Например, что можно посмотреть? Анастасия, следишь ли ты за афишей нашего города?
3: Очень пристально я слежу за афишей нашего города, потому что, знаешь, теперь я буду говорить: скоро осень. И в этот момент...
2: Скоро осень!
3: Да-да-да. Хочется пойти вот куда-нибудь, где тепло, интересно и вкусно. Но вкусно уже после, хотя некоторые наедаются попкорном, говорят, тоже отлично. Так вот, что касается кино, на что можно было бы сходить? Вот, кстати, «Вышка» вторая часть. Те, кто смотрели первую, вообще супер вариант, мне кажется. Те, кто смотрел... Ну, в другую сторону, да, и не заприметил этот фильм, обратите внимание, между прочим, мне кажется, сейчас новое поколение поймет, там снимается парень, блогер американский Адам Роуз, такой в очках, все те, кто зарегистрированы во всевозможных там платформах, они знают, о ком я говорю, он такой экспертный контент делает, ну, такой интересный мужчинка. Помимо этого, все-таки главными героинями являются девушки. На секундочку, это триллер-драма, если вы готовы пощекотать нервишки, тогда отправляйтесь в кино. Вот, что касается истории, тут...
2: Мне уже страшно, я никуда не пойду.
3: Нет, ну тут просто, понимаешь, часто используется слово «трагической», поэтому я не буду прям рассказывать дословно, но там про сестер, которые, как я понимаю, находят список самых экстремальных мест на планете, и они мечтают их покорить и решают пройти до конца. У них очередная цель, какой-то суперопасный маршрут на горе Кван в Таиланде высотой 2070 метров над уровнем моря. Ну и, в общем, что с ними будет? Удастся ли? Или все-таки что-то встанет на их пути? Вот можно выяснить в кинотеатрах.
2: Ну, спорим, это будет невеселая прогулка какая-то. Значит так, ну как можно выиграть билеты, может быть, даже на этот фильм? Пожалуйста, мы сейчас говорим какую-то фразу известного фильма, вы ее просто дополняете. Кто быстрее отвечает, кто быстрее дополняет и свой вариант ответа присылаете на Viber 707-71-071, тот и билетики получает. Сегодня мы вспомним один интересный советский фильм и дополните, пожалуйста, вот это. Людк? А дальше что? Какое продолжение?
3: А прям вот так?
2: Да, да. Людк, а дальше все. Ну, и все.
3: А дальше? 7071-071 Viber.
1: Стоп-кадр.
0: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
3: Камера, мотор. Стоп-кадр.
4: Не, ну, конечно, все узнали фильм «Любовь и голуби» и известная фраза, которая начиналась «Людка». Ну, там дальше продолжений было много, но абсолютное большинство наших радиодрузей к «Людка» дописали дальше «Ай, Людка». «Людка, ай, Людка». Вот так звучала фраза. Ну, приятно было вот это, а где топор? Вот это вот услышит. «Людка, посмотри, что делается. Тьфу, деревня. Значит, извините, сучка крашеная». Вот это все было прекрасные воспоминания. Прекрасная память у всех наших радиослушателей. Самый первый молодец у нас оказался...
5: Оказался человек, чей номер заканчивается на 939, а зовут его Андрей.
4: Андрею сегодня достаются билетики в кино, в любой кинотеатр, на любой киносеанс. Завтра вторник, и завтра опять же приглашаем вас вернуться в игру «Стоп-кадр». Приблизительно в это время в хорошей компании опять черные билеты разыграем, и, может быть, достанется тому, кто сегодня взял и расстрелял.
6: Не надо.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Друзья наши дорогие, у нас впереди на носу что? Завтра 1 сентября. И в связи с этим у нас стартовала веселая акция, можно так даже сказать, называется «Пора по партам». Ну а когда еще по партам?
1: Ну а когда, да? Как не в сентябре, пора? Но... Вот действительно, друзья, в скором времени состоится игра. Так что мне делайте приемники громче.
2: Реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
4: Пришла пора. Пора по партам.
5: К доске пойдет...
0: У меня аж это сердце замерло. Вот это вот к доске пойдет. Это ужас какой-то. Вообще надо, мне кажется, ребенка, который первым отвечать, выходит к доске.
1: Что?
0: В учебном году. Как-то...
1: Ему на балл выше ставить оценку?
0: И это тоже, да. И, может быть, какую-то шоколадину дарить. Вот.
1: Ну, да, самое главное, чтобы, знаешь, аллергии не было, а то потом, да, шоколадку, и все, на следующий день прогул, вот тебе, пожалуйста.
0: Значит, правила игры, которая называется «К доске пойдет». Сейчас Анастасия будет рассказывать вам про детство одного известного артиста, современного, русскоязычного. Ваша задача, друзья, догадаться, кто это такой. Вайбер 7071-071, присылайте варианты ответов. Кто быстрее присылает, получает билет на качели-карусели в парк аттракционов в городе Витебске. И сможете... на качелях этих покататься, вспомнить детство. Или ребенка своего покатать. А сами будете есть его мороженое втихаря, пока он будет кататься. Ага.
1: Так, начну я, пожалуй, издалека.
0: Ну,
1: не прям совсем-совсем, но как психолог, из детства.
0: Ну, да давай, интересно. Вот если бы ты мне даже не сказала, кто это, было бы интересно, чтобы я угадывал.
1: Ну, вот смотри, изначально это, во-первых, это парень, да, ну, достаточно молодой.
0: Игра началась уже, все, нам уже пишут.
1: Да, игра началась, это достаточно молодой парень, который на самом деле изначально хотел танцевать всегда. Ну, и, собственно говоря, большую часть своей жизни он действительно танцевал, участвовал в всевозможных батлах, он занимался хип-хопом, брейкдансом, contemporary. Вот. И...
0: Что ты сказала?
1: Contemporary. Так вот, что касается последующих его шагов в жизни. Танцевал он, танцевал. И он постоянно искал, знаешь, какой-то новый звук, какую-то новую музыку, которая поможет ему двигаться так, как он хочет, так, как он чувствует. И в итоге записал свой первый трек не где-нибудь, а в школьном спортзале на микрофон от караоке. Это абсолютно реальный факт. И, в общем, как так получилось, что вот ему понравилась его работа, его друзьям понравилась работа, и он задумался такой, а может быть я талантлив во всем?
0: Ничего себе, заява!
1: Да, да, ты понимаешь? Ну и, кстати, вот теперь он уже такая, ну, звезда, прям звезда, выпускает хитовые треки, и самое интересное это то, что он совмещает и песни, и танцы.
0: У тебя есть еще что-то, какая-то информация? Можно я тебе прочитаю уже, что есть, что нам накидывают уже еще?
1: Давай.
0: Считаю, что это не лето, не правильно, что это Акмаль, неправильно, что Ваня Дмитренко, неправильно. Друзья, ну давайте перебирать. Считаю, что это Арнольд Шварценеггер. Известный русскоязычный...
1: Известный русский хип-хопер.
0: Хип-хопер. Тимберлейк, Билан, неправильно тоже. Давайте, Тимберлейк тоже нет. Мы говорим, русскоязычный. Тимати, нет, тоже нет. Дава тоже нет.
1: Костюшки тоже не туда немножечко.
0: Что еще про него можно сказать? Билан тоже мимо.
1: Слушай, ну, если я скажу, наверное, это будет прям совсем...
0: Ну, давай.
1: Но в любом случае, он в 2008 году переехал в Москву. В 2008 он переехал в Москву, учился в МГИМО на факультете международных отношений, между прочим. И почти плюс-минус в те года и записал демку, которую отнес на студию Black Star.
0: Посчитали, что это колдун, что это жиган. И есть правильный ответ, нам Таня написала, это мод.
1: Ура!
0: Таня, Таня, номер телефона заканчивается на 6417. Таня будет кататься на качелях, каруселях. Все, значит, разыграли, смотри, мы с тобой вот эти... Это не единственный раз, друзья. Мы в каждом часу будем разыгрывать такой билетик на вот эти веселые покатушки. Ну, действительно, чтобы вспомнить вот этого детства, когда взрослый дядька садится, на, знаешь, на конника и так медленно вот это вот все
1: и
0: делает.
1: И такой первые две минуты, ой, лишь бы не сломать.
0: Ну, возможно, да. В общем, все, друзья, следите за эфиром, а у нас в начале часа, как обычно, свежие новости. Послушаем, что расскажет нам Таня Воронцова сегодня.
6: Звонок для учителя.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Глава белорусского государства 1 сентября в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предположения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главные из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества, цифровизации.
0: В мире.
1: Италия продлила приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией еще на 15 дней из-за миграционного кризиса. Анализ специалистов показал, что в Сеуте все еще сохраняется проблема с нелегальными мигрантами. Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией 1 августа, после того, как в конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного испанского города Сеута вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. В свою очередь, Мадрид решил временно ввести контроль на внутренних границах для путешественников, прибывающих из Италии. Пожар произошел на заводе польской оружейной компании W Electronics в городе Скажиска-Камина. Спецслужбы проверяют, мог ли огонь возникнуть в результате поджога, сообщают СМИ. Пожар начался в одном из производственных помещений завода. Незадолго до этого на предприятии сработала сигнализация. Камера видеонаблюдения зафиксировала человека в балаклаве, который проник на промышленный объект через ограждение. Там обнаружили рюкзак и толстовку. Пожар удалось потушить примерно за 2 часа. Полиция и прокуратура устанавливают причины возгорания. Пик метеорного потока Ауригиды, ожидаемый в ночь на 1 сентября, будет плохо виден из-за яркого света Луны, сообщает ТАСС. Ауригида относится к метеорным потокам средней интенсивности. Первый осенний звездопад отличается малым количеством метеоров, но периодически демонстрирует всплески. Благодаря одному из них, произошедшему в 1935 году, ученые смогли обнаружить этот поток. Неожиданные короткие всплески также отмечались в 1986, 94 и 2019 годах. Максимальное количество падающих звезд достигало 30-50 вспышек в час. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Горсвет города Витебска на постоянную работу требуются электромонтеры. Заработная плата до 3000 рублей. Телефон для справок 62-35-31. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем порывы до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: сейчас давайте сразу про отдых. Понятно, что отдых уже все, хотя многие планируют как раз-таки отпуска свои не летом, когда у нас тепло. Зачем летом уезжать отсюда? Где типа надо уезжать, когда холодно куда-нибудь, в жаркие края. Ну, у девочек и мальчиков, наверное, разные какие-то приоритеты. Я знаю, вот мальчики там компаниями, знаешь, иногда улетают в теплые страны, допустим, рыбу ловить.
1: Ради этого?
0: Да, такое знавал я одну компанию, и они там вот на какой-нибудь далекий остров именно рыбу ловить. Прикинь.
1: Интересно, о таком я точно не слышала. Но знаешь, о чем я слышала?
0: No.
1: О том, что, ну, последнее же время Китай — это популярное направление, особенно Хайнань.
0: Да.
1: Так вот, недавно там запретили туристам драться с обезьянами.
0: А до этого нормально было, да, наверное?
1: Я не знаю, какое количество прецедентов было до того, как запретили это. Но, кстати, мне очень нравится формулировка. Не следует вступать в конфликт или драться с обезьянами в туристических зонах. То есть мы выходим в дикую природу, и там сколько хочешь вызывай, но главное рефери не забыть.
0: Не, ну это, конечно, да. Я видел в интернете, насколько это наглые создания. Они же так сю-сю-сю, а если тебе волосы вопьются своими ногтями, покусают, и зубища, знаешь, какие? О-о-о.
1: Вот. А ручищ ты видел?
0: Ага.
1: А глазище?
0: А, кошмар.
1: О,
0: не поеду я никакой Хайнань, лучше рыбу ловить.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Интересно мне даже, я вот когда в преддверии эфира час назад, ну или сколько там, полтора часа назад ехал по Ленина, прям вообще мне показалось, что многих отпустили пораньше детей собирать в школу. Ну, поэтому машин так много в городе. Ну, и некоторые из тафоров приезжал не с первого раза, а со второго, например.
2: На самом деле, не детей отправили куда-то вместе с родителями пораньше, а вот здесь я вижу на Ленина перед перекрестком. Ну, вот это вот улица Замковая, улица Ленина, Фрунзе. Ля-ля-ля. В среднем ряду там ведутся некие дорожные работы. Причем, скорее всего, происходит это с самого утра. Но вот до сегодняшнего момента не решили эту ситуацию, поскольку я прям здесь вижу прям пробка. Прям большая. И наверняка все те, кто направляются в сторону центра города с Гагарина или с Гравца, вот откуда-то из той части, наверняка тем приходится не сладко. Поэтому, друзья, вы держитесь. Мы в вас верим. Мы вас обязательно поддержим какой-нибудь музыкальной композицией. Ну а пока, что касается пробок. Вот здесь, пока сентябрь еще не наступил. Видимо, пробки все там же.
1: Ой, что завтра будет с утра?
2: Вот, кстати, да, интересно. Да.
1: Ну, все ж пораньше должны выехать-то, вы же понимаете. И потом, как все выйдут в 20 минут восьмого?
2: Да?
1: Да. На 15,
2: так что, ладно. Так, все по расписанию. Ну, в любом случае, так далеко мы заглядывать не будем. Ой, да завтра мы не будем. Вот, но в любом случае, мы же собрались здесь для чего? Для того, чтобы помиргать?
1: Да, миргаем, как всегда, на счет 1, 2, 3. Включаем аварийку своего автомобиля. Несколько секунд ей миргаем. Если ответочку от кого-то увидели, написали вайбер 707-171-071. Такие молодец Настя и молодец Саша взяли, передали привет. У всех настроение хорошее. Что еще надо для прекрасного вечера, пускай понедельника? Готовы? Поехали, погнали, полетели.

0: Константин, который помергал на строителей во все свои мерганики. Спасибо, Константин, вам прекрасного вечера. Ответочки не было, написал Константин, ну и неважно. Главное, что солнышко светит в последний день лета.
1: Так, есть у нас еще Алексей, который отмергался на улице Правды. Всем отличного последнего летнего вечера, пишет он.
0: Антон на Гагарина сделал яркий мир на своем Опеле. Вам тоже хорошего вечера, спасибо.
1: Так, яркая девушка на фотографии, жгучая брюнетка Олеся, отмергалась на проспекте строителей. Желает всем отличного вечера.
0: Евгений Мирк на улице Шрадера. И вам, Евгений, хорошего вечера.
1: А вот Андрей написал здесь всем приветствие. Я помергал во дворе. Жалко, рядом никого. Андрей Форд, 1969. Всех с последним днем весны, в скобочках, лето.
0: А есть Мила. Привет автомобилю 2255 от Пежо. Отлично.
1: Супер. Есть также Сергей, который отмергался на Ауди 2729 Титова возле трамвайного кольца. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: утра по пятницам. Тренды, бренды.
1: Нет, на меня все-таки этот звонок, он так колышет
2: сердечко.
1: Да. Немножечко о том, как собираются некоторые школьники в школу. Потому что появилось много видео, да и вообще в целом, если посмотреть вот эту последнюю тенденцию, у всех такие прически, и это не про девочек, это и про мальчиков. Мальчики какие себе устраивают на головах вот эти вот интересные.
2: Гнезда?
1: Ну, типа того, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, многим так идет хорошо.
2: Ну, многим, да, многим идет. Ну, в целом, знаешь, мотоцикличная. Меня больше волнует вопрос, где наберут столько мастеров по биохимической завивке, потому что, мне кажется, это сейчас самое востребованная профессия, ибо школьники решили, кудри – это круто. Вот. И поэтому, если вдруг ваше чадо неожиданно скажет вам сегодня вечером, а я кудри хочу, но придется вспоминать, а где бигуди, а плойка подойдет, не подойдет, а что есть, чтобы зафиксировать это все счастье. Ну да, вот такая вот мода.
1: Ну вообще…
2: А ты кудрявый?
1: Я в целом?
2: Да.
1: Был очень…
2: Был бы таким модным,
1: Саша. Был очень, я был белокурый вообще, и

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебском Свято-Успенском кафедральном соборе прошел молебен на начало нового учебного года. В Лепеле открыли новый детский сад на 230 мест. Концертные программы проекта «Здравствуй, школьная планета» пройдут для учащихся витебских школ и гимназий в летнем амфитеатре. Подробности в начале следующего часа, а в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобазы требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Телефоны 227608, код 29 829 47 68.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Друзья, продолжаются веселые розыгрыши, посвященные началу учебного года, после большой рекламы, игра. Что? Пора по партам, игра под названием «Пальцы в книгу».
1: Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Пришла пора. Пора по партам.
0: Ой, сейчас пальцем в книгу. Да, тороплю события. Тороплю события, 17.40 в нашем городе. И у нас игра под названием «Пальцем в книгу». На кону покатушки на качелях-каруселях в парке аттракционов нашего города. И из наших радиослушателей любой может стать обладателем билетика, между прочим.
6: Да, но чтобы быть до конца честными, не дает покоя Саша наступление сентября. Он решил, что сегодня он директор. Меня назначил преподавательницей.
0: Ты будешь завуч.
6: Не-не, лучше преподавательницей.
0: Не, давай я буду завхоз.
6: А тогда почему ты назначение выдаешь? Это что?
0: Я тебе хочу сказать, что многие завхозы.
6: Так, друзья, ну представим, что мы сейчас находимся на уроке литературы.
0: Ты все уже?
6: Ты что, не слышишь?
0: В роли, значит, смотрите, сейчас будет у Анастасии роль.
6: Сейчас завяжу Бобетту.
0: Она будет, учительница будет вам сейчас декларировать строчки из одного произведения.
6: Да.
0: Да?
6: Да.
0: Смотри, давай, название произведения или автора. Вот что ты хочешь, чтобы угадали?
6: Ну, давай автора.
0: Автор.
6: Давай автора. А если угадают автора и название произведения, то все вообще супер. 100%. Что касается вводных данных. Друзья, я все-таки немножечко введу вас в курс дела.
0: Я сейчас представил, конечно, что мы с тобой в актовом зале, перед нами ребята сидят, а мы с тобой на сцене вот это вот несемся.
6: Я почему-то представила себя в юбке, карандаш и в пиджаке, мне прям неудобно стало. Ну ладно. Может быть, все по-другому сейчас. Так вот, что касается цитаты. Я вам зачитаю буквально одну строчку. Я не буду зачитывать здесь, честно говоря, абзац, потому что, ну, там по ролям надо. Саш, там надо было бы, чтобы ты, конечно, подключился. Ну ладно, расскажу. В общем, что происходит. Мать героя, госпожа Простакова, уговаривает сына поучиться немножечко для виду, чтобы некий господин, богатый дядюшка, приметил этого Митрофана, ну и, возможно, открыл перед ним некие новые возможности. И вот следующая строчка. «Час моей воли пришел», — заявляет Митрофан. «Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел».
0: А дело в том, что в те годы у человека, который обладает такими качествами, им еще не разрешали жениться, не давали соответствующего документа. Вот скажите, пожалуйста, кто написал это произведение? Можете даже название произведения написать. Давайте подведем итоги через несколько минут, узнаем, кто будет на каруселях кататься бесплатно.

0: Папатам. Пальцем в книгу.
1: Нет, это очень хорошо вспоминать, конечно, школьную программу. Немножечко тренируешь свои мозги, и ты такой, ой, это я же знал, я же это читал, это же интересно было. Или наоборот, было неинтересно, а сейчас очень интересно оказывается, да?
2: Ну да, кстати, по-всякому бывает, это абсолютная правда. Но все-таки сразу видно, кто подготовился к учебному году, а кто немножечко решил схалтурить и до последнего отдыхать, как полагать. Ну, что?
1: Видно, кто читал. Видно, кто читал, кто помнит. А не вот это, знаешь, краткое содержание, тоже популярные вот эти вот источники, когда ты читаешь краткое содержание произведения.
2: Хорошо, если ты хотя бы краткое содержание прочел в целом, а вдруг кто-то заинтересуется в этот момент, понимаешь?
1: Ну, видишь, наверное, в твое время это уже даже оправдание было, понимаешь? Вот уже, а что? Ты хоть что-то сделал? На.
2: Ну, нет, я просто считаю, что маленький шаг лучше, чем ничего не делание.
1: Ну, это да.
2: Вот, только об этом. Но что касается того, кто действительно наработал, если честно, я сразу подумала, может быть, вы преподавательница?
1: Может
2: Виктория,
1: быть.
2: Потому что у вас такая загадочная фотография, а я подслеповата, понимаете ли, и сзади мне видятся доски, вот эти вот, которые за плечами каждого преподавателя.
1: У тебя
2: обычно
1: тоже нервная дроздова уже.
2: Что, заикаться начала?
1: Нет,
2: ну
1: доски.
2: Да, увидела такая черно-белая доски, учитель, все, нужно что-то сдавать. Друзья, сдаю имя человека, победившего в нашей игре. Номер заканчивается на 091. Виктория, поздравляем, Фанвизин, недоросль, абсолютно верный ответ.
1: Да, именно оттуда было все. Ну и предисловие, в общем-то, о чем в книге в целом почти что.
2: Почти.
1: Что, но лучше надо прочитать все и вспомнить, интересно, действительно. Друзья, это еще не все игры, которые посвящаются у нас с начала учебного года. Еще поиграем и, соответственно, еще билетик на карусели в парк аттракционов у нас имеется. С удовольствием разыграем в нашем эфире.
0: Пальцем в книгу. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун «Серж». С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: эти замечательные, раз, два, три, замечательные, незамысловатые мотивы.
1: Заговорились мы с тобой сегодня.
0: И неразмятый аппарат артикуляционный. Мы с вами отправляемся практически в финал часа, но прежде, друзья, необходимо заехать в одно очень важное место. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть» — шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петрусиобровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Витебск. 91,2

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебском Свято-Успенском кафедральном соборе прошел молебен на начало нового учебного года, сообщает Витбичебай. Это традиционный молебен на начало учебного года в Витебской епархии, особый чин, в котором верующие просят Божьей помощи и благословения в постижении наук. Богослужение возглавил управляющий епархией архиепископ Витебский Оршанский Дмитрий, а совершалась служба перед иконой Божией Матери «Подательница ума», которая в обиходе называют «прибавление ума». На молебен пришли не только родители с детьми, бабушки с внуками, но и представители городской власти, главного управления по образованию облсполкома и отдела образования горосполкома, руководители вузов, школ и гимназий города, преподаватели и учителя, около 300 представителей системы образования. Дмитрий поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года и пожелал успехов на непростом пути к знаниям.
1: Новости региона.
2: В Липеле в торжественной обстановке открыли детский сад на 230 мест, передает Белта. Это уже седьмое учреждение дошкольного образования в городе. Детский сад располагается в микрорайоне новой застройки, где квартиры получали и многодетные семьи. Сюда будут приходить мальчики и девочки из ближайших домов, а также других районов Липеля. Предусмотрены 12 групп, в том числе для малышей от года до 2 лет. В новом детском саду есть игровые помещения, компьютерная комната, музыкальный, спортивный, гимнастические залы, пищеблок, грузовой и пассажирские лифты, обустроена безбарьерная среда для ребят с физическими ограничениями. Работает система видеонаблюдения. На возведение и оснащение объекта затрачено почти 14 миллионов рублей. Концертные программы проекта «Здравствуй, школьная планета» пройдут для учащихся витебских школ и гимназий в летнем амфитеатре. Масштабный праздник состоится завтра, 1 сентября, в 10:00 и 12:30. Организаторы продумали программу для юных зрителей с учетом их возраста. Ребят ожидает марафон любимых песен и зажигательных танцев, интерактивные игры и развлечения от лучших творческих коллективов Центра культуры «Витебск». На большой сцене выступит заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, образцовый хореографический ансамбль «Зорька», студия эстрадной песни «Форум», образцовая студия сценического мастерства «Арт-проект», Народный театр песни и музыки «Просторы», образцовый ансамбль танца «Ягоза» и другие известные коллективы города. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем порывы до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: Какие молодцы все-таки врачи, Анастасия. Вот эти врачи, которые официально почти что сказали, что неподходящая работа, напряженный график, нехватка отдыха и низкий уровень дохода реально могут ухудшать самочувствие. Вот.
1: Ну а что вы хотели? А что ты хотел, чтобы они написали? Знаете, если у вас будет слишком много финансов, и если у вас будет слишком много времени для сна, это не к добру. Здоровья у вас, конечно, не будет.
0: Возможно. Да,
1: это,
0: кстати,
1: мне кажется, только соседка какая-нибудь могла написать. Ой, знаете, ваш образ жизни, конечно.
0: Вот это нездоровый образ жизни. Что-то у вас денег очень много, и вы много спите, конечно. Еще бедность уменьшает мозг, снижает когнитивные способности и ускоряет старение организма. Вот еще тоже ученые выяснили. Поэтому, Анастасия, даже ничего не говори, даже не предлагай быть бедным.
1: Или знаешь что? Хорошо, я не буду. Или, если и быть, то наслаждаться этим по полной программе. Вообще, не заморачиваться на эту тему.
0: Ну, давайте, будем быть и не заморачиваться на плохую тему, заморачиваться на хорошую только. Правильно, на позитивные эмоции, позитивные мысли, на хорошую музыку, хорошую компанию, в конце концов. У нас еще игра в этом часу, обязательно поиграем эти качели-карусели. Вот, трек вечера, гороскоп этот или полюбовный, все будет.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Между прочим, 18:15 в нашем городе, а через 3 минутки игра под названием «Халява, приди». Опять разыграем билетик на аттракционы.
1: Да, но на этот раз вам нужно будет размять только пальцы, потому что именно они помогут вам опередить всех остальных. Хотя, может, это и не понадобится.
0: Ну, посмотрим, как будет. «Халява, приди» через 3 минутки.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: по партам.
1: О, а ты кто?
2: А я Халява.
0: Халява, приди.
3: Ну, наверное, «Халява, приди» — это все-таки более студенческое, да, такое вот название?
4: На вырост. Это задание на вырост.
3: Ну, все мы любим и любили «Халяву», да не, ну, за исключением, конечно, самых одаренных, как говорится. Вот, мы не говорим про ниши, средний, ну, были ребята, которые действительно очень хорошо учились, им хорошо, легко давалось.
4: Я хочу сказать по поводу «Халявы».
3: Что?
4: Друзья, вы попробуйте ее заполучить. Это своего рода тест на удачу и на всю вашу будущую жизнь.
3: Смотрите, да, пока мы сейчас ля-ля-ля, вот это вот все. Значит, что вам понадобится? Друзья, Viber, 7071-071. Сейчас мы будем просить вас прислать определенные эмодзи.
4: Да.
3: Вот эту вот картиночку, вот эту эмодзи. Кто быстрее эмодзи присылает того, чем мы попросим, тот и становится обладателем вот этих билетика на аттракционы. В Витебском парке аттракционов. Соответственно, конечно, круто, если бы разыгрывали билет на парк аттракционов в Улан-Удэ, например.
4: Ой, я песню помню у новой команды КВН, по-моему, или что-то такое про Улан-Удэ. Она, кстати, оттуда была.
3: Давай.
4: Да, но...
3: Споешь, может?
4: Нет, чего? Нет, мы не на уроке музыки.
3: О, можно было, кстати, что-то музыкальное придумать. Ладно, значит...
4: Без этого предмета ни один ученик не может измерить расстояние от одного пальца до другого. Ну, приоритетно от большого до указательного. Это мне кажется, важно. А, уже кто-то начал присылать нам сообщение. Без этого предмета невозможно устроить... Что ты говорил? Домовуху? Или ты это мне по секрету рассказывал?
3: Ну, я думаю, что многие наши радиослушатели, мальчишки, знали, что как из линейки домовуху сделать.
4: Мне кажется, нет.
3: Да?
4: Мне кажется, и слава богу.
3: Не, ну, давай.
4: Мы не будем рассказывать.
3: Короче, мы будем линейку вас прислать. Кто первый присылает линейку, тот и становится обладателем того, о чем мы говорили. Давайте сразу послушаем, сейчас после рекламной паузы подведем итоги.
0: «Халява, приди». Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Халява?
1: Халява, приди!
2: Я такие игры очень люблю, Анастасия. Знаешь, чтобы думать не надо было. Вот игра такая вот просто. Кому повезет? Кто быстрее пришлет? Значит, ну, к сожалению, наша радиослушательница Наталья Борисовна целых 4 линейки прислала нам. Но, к сожалению, не первой. Но вот, причем Наталья Борисовна и в школе ведь работала. Понимаешь, и ей очень близко вот эта вот
3: линейка.
2: Линейка? Я, почему линейка? Я тебе рассказывал.
3: Воспитательный объект.
2: Вот, вот. У нас вот так вот трудовик воспитывал, между прочим. У него линейка такая металлическая. Один раз нарушитель спокойствия вот так вот. Раз, и все. Весь класс понял.
3: Ой, мне кажется, в некоторых музыкальных школах тоже очень любили.
2: По пальцам.
3: Очень любили. Да, да, вот это такая история.
2: Это тебе рассказывал кто-то знакомый-знакомый? Вообще это может быть неправда, я так понимаю.
3: Да, наверное. Наверное, неправда. И скромно спрятал руки за спину, знаешь. Ага. Но есть и креативщики.
2: Ты сейчас сказала вот эта вот музыкальная школа. У меня всегда учитель по музыке писал по баяну пальцы. Ну, вот это пальцы.
3: Возьми с собой.
2: Нет, их же надо расставлять было всегда, каким пальцем ноту играть.
3: Интересные уроки у вас были.
2: Смотри, у нас 2 дня вот эта вот наша игра, ну, пора по партам, вся эта акция, да? 2 дня ностальджи такого хорошего.
3: Ну, да, вот мне, конечно, очень интересно... Про что хотел сказать Евгений? Возможно, он подавал сигналы СОС таким образом, когда сбрасывал на все эти эмодзи. Но ладно, все-таки давайте перейдем к человеку, который вот действительно опередил всех, прислал линейку. Все
2: быстрее
3: как полагается.
2: Всех.
3: Да, быстрее всех оказалось. Сегодня девушка, номер заканчивается на 069. Зовут Анна.
2: Анют, поздравляем, все. Очередной билетик на аттракционы. Витебский аттракционариум, я бы так назвал, достается вам.
3: В парк аттракционов Витебск, да, абсолютная правда. Поэтому, кстати, спасибо большое за то, что вот, собственно, предоставили такую возможность разыгрывать билеты и порадовать людей.
2: Да, напомним, что сегодня, завтра мы вспоминаем школьные годы, вспоминаем школьную программу, окунаемся обратно в мир школы, может быть, даже институтов или университетов. По-разному может быть, но вот самое главное, что ты смотришь на меня.
3: Да ничего, я такая, окунь, думаю, ну человек повзрослел, точно. Сначала окунаемся в знания, а потом окунь.
0: Халява, приди.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
5: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я

0: быстренько о том, что впереди.
1: Впереди Спорт.ФМ.
0: Спорт.ФМ, программа о спорте, логично.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе Спорт.ФМ.
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Какой счет?
1: 3+1 от Бруно приносит Манчестер Юнайтед победу 5-2. До 40-й минуты команда Каррика уступала новичку АПЛ, но потом Прайм включил Фернандеш. На двоих МЮ и Ипсвич набили более 6,5 XG. Челси обыгрывает Брайтон 4-3 впервые за 2 года. Сейчас команда Алонсо занимает 3-ю строчку в АПЛ. За 2 тура у нее 7 забитых и 5 пропущенных. Эми Мартинес пропустил 3 мяча в дебютном матче. Ну а Жоао Педро выдал мега-перформанс. Забил, отдал ассист и оформил автогол. Кома забирает 3 очка у Наполи. Итог 2-1. Неаполитанцы не могут обыграть Кому уже 5 матчей подряд. Не справляется даже Аллегри. А ведь в феврале Массимилиано называл Фабригаса мальчишкой, который только вчера начал тренировать. 6-я подряд победа Краснодара в РПЛ. Быки идут без осечек в этом сезоне. Команда Мусаева минимально обыграла Ростов, попутно установив рекорд чемпионатов России по продолжительности голевой серии. 26 матчей подряд забивает Краснодар.
2: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
1: Джокович впервые за 20 лет проиграл в первом круге турнира «Большого шлема». Сенсация на US Open. Весь матч с аргентинцем Навоне у Новака были проблемы со здоровьем. Ему 3 понадобились медики на корте, он испытывал боли в спине. В конце встречи серб не смог сдержать слез. Тяжелое поражение легенды. Теперь Джокович опустился в рейтинге и выпадает из топ-10. Такого не было 8 лет. Драма. Рафа Леао официально стал игроком Галатасарая. Турки только сегодня объявили о подписании, хотя уже вчера Рафа отмечал победу в клубной футболке с Батраковым. Милан получил за игрока 45 миллионов евро без учета бонусов. Жезус – игрок Барселоны. Арсенал получит за бразильца 10 миллионов евро. Жезус подпишет контракт по схеме 2+1. За последние 2 года он забил всего 6 мячей в АПЛ.
2: Спорт.ФМ. Сам себе спортсмен.
1: Роберто де Дзерби после 2 подряд поражения на старте АПЛ нашел причину неудачного начала сезона. Он заявил следующее: «К сожалению, победный менталитет на трансферном рынке не купишь». Этим летом лондонский клуб уже потратил на новичков больше полумиллиарда долларов. Тоттенхэм начал сезон с повторения антирекорда 51-летней давности. 2 матча, 0 побед, 0 забитых голов. Сколько еще надо потратить, чтобы хотя бы начали забивать? Игроки Алании закусились с фанатами после провального матча. После игры с трибуны пошли заряды против главного тренера Алании Дмитрия Фомина. Игроки бросились к гостевому сектору и предъявили фанатам закричалку. В итоге полузащитник Кобесов попросил одного болельщика ударить другого за выкрики. И тот это сделал.
2: Спорт.ФМ. Это интересно.
1: Президент Барселоны Лапорта придумал новую схему, как забрать Альвареса из Атлетико Мадрид. На этот раз хочет задействовать Аль-Хиляль. Журналистка Маркас де Мунт утверждает, что саудовский клуб купит Хулиана за 120 миллионов и отдаст Барси за 130 через полгода. Сильно, но на правду мало похоже. 2 самолета пролетели прямо над стадионом перед матчем всего в 12 метрах от крыши. Красивое и опасное зрелище подготовили к товарищеской встрече. Сборная ЮАР по регби принимала Новую Зеландию в Кейптауне. 2 лайнера авиакомпании Air Link пролетели прямо над ареной.

0: кадры разошлись по соцсетям. Второй самолет оказался в зоне запуска фейерверка, и многие удивились смелости задумки. Однако в авиакомпании заявили, что пролет был заранее спланирован, согласован и выполнен в соответствии с требованиями безопасности.
1: Спорт FM. Просто лучший.
0: Покер 39-летнего Лионеля Месси с двумя голами со штрафных. Величайший вернулся в прайм. Лео устроил от обороны Монреаля 4+1. Два штрафных и лидерство в гонке бомбардиров. Отметим и дебютный гол Казимира. Интер Майами брутально прервал серию из 5 подряд матчей без побед. Суперсенсация на старте Бундеслиги. Байер проиграл клубу, который еще 4 года назад играл в 4-й лиге Германии. Феерический дебют Эльсберга, который в кратчайший срок прошел путь наверх. Команда впервые за 119 лет своей истории сыграла в вышке и выносила фаворита 3-0 по ходу матча. Байер пригнал в самый маленький городок в истории Бундеслиги, где нет даже железнодорожной станции, и получил 3 гола. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебска. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.
3: Hi, I'm Loren, and you're listening to Radio Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Любовный гороскоп.
3: Ой, про любовь. Любовный гороскоп, как всегда, в хорошей компании, приблизительно без 27 вечера.
4: Что касается всех тех, кто вновь к нам прибыл, потому что неделя у нас только-только стартовала, то здесь есть все. Овны, тельцы, близнецы, рыбы, козероги и так далее, и так далее, и так далее. Но хочется, наверное, начать с чего-то хорошего. Например, с вопроса «Верите ли вы?», если вы уже с этим определились.
3: Ко мне с такой фразой стучались в дверь, я помню, в 90-е. Начало было именно такое.
4: Ты не открыл?
3: Овны, этим вечером велика вероятность встретить человека, которого вы давно искали. Искали, который вполне может стать вашей судьбой, тем самым любимым человеком, которого вы искали всю свою сознательную жизнь и даже дольше. Ну, главное, чтобы не было этой фразы, а верите ли.
4: Тельцы, что у вас сегодня? Давайте узнаем. Новые знакомства едва ли не окажутся главным событием этого вечера, поскольку деловые заботы займут почти все время и внимание. Если вы не заметите чей-то флирт, не переживайте. Сегодня гораздо важнее сохранить дружеское расположение, чем начать новый роман.
3: Близнецы, ваша любовь – это карточный домик, который может разрушиться от любого дуновения, любого неверного движения. Постарайтесь быть предельно аккуратным.
4: Ой, у раков тоже неплохо. После полудня станет понятно, что многие проблемы были надуманными. Спокойный разговор поможет обсудить важное, договориться и снова увидеть общее будущее в более позитивных тонах.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сориентироваться в быстро меняющейся ситуации. Он будет чувствовать себя на надувном плоту посреди бушующего океана. Ну, помните это. Не в ваших силах усмирить стихии, но помочь в управлении плотом вы вполне в силах.
4: Девы, ваша дополнительная озвучка. Девы, ваше обаяние заметят. Поэтому знака внимания, кажется, достаточно. Не отказывайтесь от вечернего приглашения. Оно способно вылиться в приятный романтический сюрприз.
3: Весы. Главное, ни о чем сегодня вечером не жалеть. Все, что будет, все должно быть. Все происходящее правильно и закономерно, как в вашей личной жизни, так и в судьбе общего вашего тандема.
4: Скорпионы, любимый человек поддержит вас сегодня всецело, поможет справиться с трудностями и найдет способ вас порадовать.
3: Стрельцы, сегодня неблагоприятный вечер для выяснения отношений, расстановок всех точек над «и» и скандалов в воспитательных целях. Сегодняшний вечер лучше перетерпеть, скрежеча зубами или подсолив немного подушку.
4: Козероги, у вас сегодня все без борьбы. Особенно общение с любимым человеком, который подарит позитивные эмоции и не потребует сложных объяснений. Общие планы получится обсудить спокойно и без борьбы.
3: Удалее, сегодня вечером вашему любимому человеку не захочется отпускать вас от себя надолго. Поэтому постарайтесь все время быть с ним рядом. А если нет такой возможности, как можно чаще ему звоните, шлите открытки, письма, смс, ммс. Главное, чтобы он не почувствовал себя позабытым, позаброшенным.
4: Рыбы, уезжайте. Уезжайте, потому что именно поездка или светское событие откроет возможности для знакомства. Ну а семейным людям сегодняшний вечер принесет хорошую новость и повод порадоваться вместе.
0: В хорошей компании плохо не бывает. Радио Витебск. Слушай свое.

0: тех людях, которые поддерживают нашу вечернюю программу, и при этом они заботятся о безопасности всех наших автомобилистов.
1: И сегодня невероятное предложение все еще действует. Партнеры вечернего шоу — компания «Автосеть Шины и Диски». Готовьтесь к зиме вместе с магазинами «Автосеть». До конца лета скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша» и Кубовского — 75%. «Автосеть Витебский» и Московский проспект — 35%. И «Автосеть Полоцкий» и Петросябровки — 57%. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Есть предложение, друзья, окунуться в мир музыки более глубоко, чем обычно. И именно вы будете выбирать, какая песня у нас будет играть в начале программы. Приятного поздравления, музыкальный агент.
2: Что касается сегодняшней подборки, ну она такая. Она даст жару. Это однозначно. Ну или, возможно, настроит кого-то на нужный лад. Но, друзья, в любом случае, для части нашего населения завтра день знаний. Ну а для кого-то стандартный понедельник. Правильно? Вот. Поэтому давайте-ка насладимся. Возможно, какой-то такой интересной атмосферкой. Джейсона Деруло предлагаю послушать и красным сердцем за него прыгать.

0: Очень смело, конечно. Sexy for me. Песня называется Viber 707-101-071. Красное сердечко. Если вы считаете, что мы послушаем этого веселого, добродушного, темнокожего парня.
1: Хороший любовный гороскоп был, почему бы и нет. Вот, да, кстати, если что, сердца присылайте Viber по номеру 707-101-071. Будем ждать голосования.
0: Если вам не по душе та композиция, есть более древний вариант с похожими, наверное, словами. Значит, ну вы помните как-то. Ну, опять же, извините, это белые против темного. Кому что больше нравится?
1: Я подумала о том, что, мне кажется, я знаю, с каких треков мы начнем весну. Возможно, слишком далеко загадываем, но тем не менее, но провожаем лето тоже вот в хорошем настроении.
0: Отлично. Ну и напомню, программа «Музыкальный агент» стартует в следующем часу. Принимаем ваш привет, поздравления с наступающим праздником всем зданий. Скачали, мало ли какие поводы бывают. В общем, встретимся скоро после выпуска новостей.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников на стадионе Бишкек-Арена, передает Белта. Всемирные игры кочевников – это международное движение, созданное для сохранения и популяризации этнических видов спорта и культурных практик кочевых народов Центральной Азии. Первые игры состоялись в 2014 году в Кыргызстане. В этом году ожидается участие около 4000 атлетов и представителей 90 стран. Делегацию Беларуси возглавил заместитель министра спорта Александр Барауля. В состав белорусской сборной вошли спортсмены, выступающие в соревнованиях по самбо, борьбе на поясах и армрестлингу.
0: В мире.
1: Польских спортсменов могут не допустить к участию в следующих Олимпийских играх в связи с арестом президента Польского олимпийского комитета Радослава Писевича. 29 августа суд в Катовицах принял решение арестовать на 3 месяца Писевича, который обвиняется в получении взятки от обанкротившейся криптовалютной компании. МОК предлагает 3 варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый предусматривает добровольную отставку Писевича. Второй – приостановление его полномочий решением руководства организации. Третий вариант предполагает вмешательство МОК, которое может привести к приостановке членства Польши в организации. В этом случае польские спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских играх. В испанской Сеуте продолжают расхлебывать последствия массового прорыва границы нелегалами в конце июля. 100 мигрантов уже депортированы за совершение уголовных преступлений. Как заявил премьер-министр страны Санчес, причина прорыва расследуется, а городу выделяются дополнительные 168 миллионов евро для поддержки экономики. Сеута заметно пострадала от наплыва незваных гостей. Парки, пляжи и часть школы оказались заняты нелегалами. Участились грабежи и мародерство, ухудшилось эпид-ситуация. 18 миллиардов долларов – цена, которую Мета согласилась заплатить за то, что годами приучала детей залипать у экрана монитора или смартфона. Это не вердикт суда, а досудебное соглашение, чтобы прекратить начавшийся судебный процесс. Генпрокуроры требовали от Мета астрономическую компенсацию – почти 1,5 триллиона долларов. При этом корпорация не признала вину, однако согласилась на выплаты и изменения в своих платформах. 18 миллиардов долларов Мета согласилась отдавать в течение 10 лет. При этом треть суммы они выплатят только если TikTok и YouTube согласятся на такие же ограничения. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем порывы до 14, по западной половине до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: Здравствуйте, друзья! 19.07, радио Витебск, программа «Приятного поздравления». Музыкальный агент, каждый наш радиослушатель совершенно бесплатно может передать свой привет, поздравление, заказать песню, которая есть в нашей фанатике, ну и получить удовольствие от этого вечера вместе с хорошей компанией.
3: Да, без повода, конечно, мы вас тоже не оставим. Вот сегодня день любви к животным, например.
2: Хорошо.
3: Да, какую-нибудь вкусняшечку можно прихватить, если прямо сейчас идете домой для своего питомца. А есть еще... О, вот это нам надо, Саш. Борьбы с провалами в памяти. Вот тут расскажите, как отмечать, мы готовы. По-моему. Нет? Ну
2: надо,
3: ладно.
2: Надо вспомнить. Я про это. Значит, день лошади сегодня. Прекрасное, благородное животное. Очень хорошее.
3: Да, самое главное, не превратиться в него в новом учебном году. Что?
2: Новым рабочим.
3: Я только об этом. У тебя были такие большие глаза.
2: И день ветеринарного работника. Очень благородная профессия тех наших многих радиослушателей, мы уверены, которые лечат усатых, полосатых, хвостатых, копытных, мычащих, значит, стрекочущих, лающих, всяких разных.
3: Ой, ты, кстати, в курсе, что сегодня день посвящения в студенты? Рановато, нет?
2: Это я ничего не понимаю. Как это? Почему это?
3: Ну вот я тоже не понимаю.
2: Но.
3: Ну ладно. И вот день блога. Блогеры, поздравляем.
2: Они тебя не слушают, они пилят рильсик какой-нибудь очередной, наверное.
3: Может быть и так, а может быть и слушают, чтобы потом пилить рилсики. Так, что касается ваших сообщений, то к ним мы обязательно придем. Друзья, для того, чтобы зачитывать ваши письма, поздравления, приветы, какие-то комплименты и реализовывать музыкальные заявки, у нас будет практически целый час.
2: Да, почти да. Что. Ну, 50 минут, может быть, 48. И начнем мы с Джейсона Дерула, за которого проголосовали наши радио. Друзья, сегодня рулят современные песни, с чем мы всех и поздравляем.
1: Музыкальный

0: момент.
1: Вот первое сообщение есть. Белочка передает привет своему медвежонку и зовет на ужин. Должно быть вкусно, прилетай поскорей.
2: Какая прелесть.
1: Ну, это Аня написала.
2: А есть у нас, кстати, еще и Анастасия, которая сегодня передает привет любимому брату, самому красивому, самому доброму человеку Кириллу. А, да-да, Патрик, это про тебя. Улыбнись, кайфуй, жизнь одна, но все временно и все образуется. Люблю, скучаю, обнимаю.
1: Есть поздравления. Дмитрий пишет: поздравляю своего друга Артема с днем рождения. Будь молодцом, не будь лапшой. И машина, чтобы никогда не ломалась. Хорошо, что ты мой друг.
2: Отлично.
1: Сухо по-мужски, но зато правдиво.
2: Ну что, а теперь пойдемте послушаем еще немного хорошей музыки.
1: До этого напомним координаты музыкального агента Viber, Telegram 707-101-071 и группа ВКонтакте. Пишите.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Вот оно, дыхание 1 сентября. Семья Смирновых поздравляет Конопатченко, такая фамилия интересная, с началом учебного года, желают успехов им и их деткам, и нашим тоже.
2: Отлично, есть она Светлана, которая сегодня передает огромный привет и слова любви для своего сына Терезийского Тимура Сергеевича. Люблю, обнимаю, целую. Что бы ни случилось, я рядом, твоя мамуля.
1: Друзья, можно легко оставить свою музыкальную заявку или привет, или поздравление в Вайбер, Телеграм 707-1071, радио Витебск, программа «Музыкальный агент».
0: Музыкальный агент.

0: Реклама. Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
6: Ну что ж, у нас здесь очередной выход. Это означает, что понедельник, ну, для кого-то продолжается. А кто-то, возможно, его отлично проводит с самого утра, потому что отпуск. Но об этом мы узнаем только благодаря сообщениям. Так что, друзья, делитесь. Делитесь, как Светлана, например, это сделала. Она сегодня передает привет своему кукусику Ромочке. Люблю тебя, любимый. Держись. Понимаю, подготовка полным ходом, но мы с тобой точно справимся.
7: Нас по-прежнему, как и каждый день, Анастасия слушает веселая компания. Вупсень, Пупсень и Лунтик передают привет всем школьникам и желают хорошего учебного года. А также большой привет их родителям. Крепитесь.
6: Красота. Также у нас, ой, смотри-ка, у нас есть вечерний привет из Молодечно. Полина здесь передает привет любимому сыну Вале. Говорит, передаю привет от мамы, я тебя люблю.
7: А есть еще привет от Андрея. Здравствуйте, любимая радио Витебск. Передаю привет Игорю. Вам отличной последней летней смены. Но вот этой песни у нас, к сожалению, нету, поэтому будем танцевать и петь по шаде.
5: Музыкальный

0: гадать на ромашках мы не будем, друзья. У нас здесь все очень четко, все по плану. Далее по курсу все тот же музыкальный агент. И номер тоже не менялся. Вайбер, телеграм, номер 7071071. Будем ждать вас уже после новостей.
1: Да, через несколько секунд Таня Воронцова и свежайшее, что происходит на планете.
2: Музыкальный агент. Радио Витебск. Every breath that I take is a proof. 24/7.

0: которые ты любишь. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Таджикистан подтвердили стремление к наращиванию сотрудничества с акцентом на промышленную сферу. В Нидерландах стоимость газоснабжения увеличилась на 730 евро после начала конфликта на Ближнем Востоке. Месси объявила о завершении карьеры в сборной Аргентины. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Музыкальный агент.
1: Мы вернулись. Музыкальный агент на радио Витебск. Программа приветов и поздравлений. Вайбер, Телеграм 7071071. Музыкальные заявки выполняются по мере поступления и по мере того, что мы успеваем достать из нашей фанатеки.
2: Ну вот, например, Анна здесь передает всем доброго вечера. А также передает привет любимому сыночку Федоровичу Илье. Всего вкусного наготовила. Жду встречи с любовью, мама.
1: Елена написала: здравствуйте, любимое радио. Передать привет Женечке. Люблю тебя до луны и обратно. Как мило.
2: Это приятно. Так, кто же у нас здесь есть еще? А вот она, девушка, которая сделала музыкальную заявку. Диана передает привет всем учителям. Пусть завтрашний день станет началом новой истории, которая принесет радость и положительные эмоции ученикам. Терпение и сил в новом учебном. Ну, а что касается музыкальной заявки, то вот девушка попросила Акмали. Если честно, мы уже все зарядили. Остается только прочитать еще один привет. Привет от Олеси.
1: Секундочку, Олесь написала: здравствуйте, хочу передать привет Харитончику Сергею, скучаю, жена.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Сообщения все в музыкальный агент прибывают и прибывают. Любовь Михайловна написала: «Добрый вечер, радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрею. Хорошего вечера, прекрасного веселого настроения, крепкого здоровья. Пусть тебе сопутствует успех и удача. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба».
2: Также у нас есть еще один привет, тоже от любящей, ну не бабули, а мамы. Специальный привет для коронного Сергея. Вместе с Лизой его девчонки передают. Лиза желает хорошего вечера.
1: Яна написала: «Огромный привет любимому брату Илье Федоровичу от сестры Яны и солнечный привет из Тбилиси от друга Ромы. Братик, преграды пытались меня остановить, но не на ту напали. Уже лечу к тебе навстречу. И чтоб ты не скучал в ожидании, прошу, дорогое радио, поставить тебе песню Red Hot Chili Peppers». Вот это и вот почему-то не оказались.
2: Поэтому будет альтернатива.

0: Музыкальный агент.
1: Прислала сообщение Вероничка. Она передает привет Аннушке и Катенька и желает им прекрасного вечера и прекрасного возвращения домой. Вопрос, куда девчули направляются?
2: Ой, ну не знаю, надеюсь, куда-нибудь в хорошее место. Кстати, вот Ксения здесь передает привет для своей мамы, а также отца. Передаю вам хорошее настроение, мои любимые Оленька, а также Виктор. Я вас очень люблю.
1: Есть сообщение от Александра. Добрый вечер, радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю, а также самым лучшим ведущим. Вам, Александр, Анастасия, вы самый любимый. И мне привет. И вам, Александр, большой привет. А я сейчас буду жарить шашлыки, написал Александр.
2: Ой, ну это зря, это зря.
1: Что, ты думаешь, что мы сейчас нагрянем к Александру на шашлыки сейчас?
2: Ну ты знаешь, последний день лета он такой.
1: Давайте мы веселую песню Александру поставим, чтобы жарилось как-то получше, веселее.
0: Музыкальный агент.

0: очень интересная мысль возникла у нас с Анастасией.
1: Как обычно, за эфиром.
0: Уже Анастасия, да, что вот у нас Александр жарит шашлыки, да, и вот это вот ловит последний летний вайб. Да простите меня за современное вот это вот слово, вот эта вот атмосфера. И хочется, может быть, многим хотелось сегодня, и день такой теплый, да, оказался, и хотелось вот как раз-таки, чтобы вот то, что летом не успел за все вот эти 90 дней, понимаешь, и вот надо сегодня прям вот это вот все.
1: А ты знаешь, наверняка же есть те радиослушатели, которые откладывают долгий ящик, вот это все в последний день, в последний день, и тут он, вот он, последний летний день. И, возможно, именно сегодня, 31 августа, самый насыщенный день за все лето. Ты представляешь, у кого-то, я не знаю, ну, может быть, там кто-то женился, у кого-то ребенок родился сегодня, может быть, я не знаю, на работу на новую пошел, а сына успел отдать куда-то, он уже готов, понимаешь, все уже завершено, еще успел потусоваться там с друзьями, сходить куда-нибудь в интересное место, посмотреть хороший фильм, ну, или, я не знаю, купить билеты в жаркие страны.
0: Вот ты про хорошее, вот понимаешь, вот ты сказал долгий ящик, вот, к сожалению, мы в долгий ящик откладываем хорошее, к сожалению. Вот если дома, когда мы наводим порядок, наверняка у каждого есть ящик, куда мы складываем вот эту мелочевку, которая попадается, и есть у каждого такая коробочка, еще, и там нужные какие-то вещички. Вот почему мы в долгий ящик хорошее только откладываем? Вот эти плохое в долгий ящик откладывать, и все. А хорошее давайте, чтобы оно было в нашу жизнь.
1: Ну ты понимаешь, может быть, мы просто люди ответственные такие, так, но вот это по работе, это нужно реализовать прямо сейчас. А вот то, что отдых, то, что для себя, ну это на потом.
0: Ну вот Евгений написал нам, понимаете.
1: Мы откладывать не будем.
0: Да, доброго 31-го вам, любимое радио. До конца этого прекрасного лета осталось меньше 5 часов. Лето полного для кого-то может быть как разочарование и радости, сбывшихся мечт и невыполненных целей. Но как бы там ни было, оно было и было изумительным, а кто-то еще что-то не успел. Не отчаивайтесь, потому что пора года не главное. Она лишь в нашей голове. Успеем осенью и ближе к Новому году, до которого осталось всего 4 месяца. И мы начинаем до него уже обратный отсчет, что сегодня даже не верится в такой теплый вечер. И по этому поводу давайте вместе посчитаем и зажжем под коллектив Европа песню Final Countdown. Спасибо. Ну, что не сделаешь, как говорится, для хорошего и верного радиослушателя. Ну, а на сих нотах хорошая компания, друзья, с вами прощается. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра.
1: Услышимся в сентябре.
0: Пока. Пока.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь и Таджикистан подтвердили стремление к активизации сотрудничества. Об этом шла речь во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Таджикистане Александра Худалеева с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Ширали Кабиром. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, пишет СББай. Глава белорусской дипломатической миссии и министр обменялись мнениями о взаимодействии при подготовке к международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь».
1: В мире.
2: Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасного судоходства в Черном море. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Говоря об угрозах безопасности судоходства в Черном море и атаках на торговые суда, глава МИД Турции заявил, что проблема остается серьезной и влияет не только на безопасность региона, но и глобальную продовольственную безопасность. По его словам, Анкара работает над заключением соглашения, похожего на зерновую сделку. Как и в прошлом, надеемся при создании необходимых условий заключить еще одно соглашение, аналогичное зерновому, отметил Фидан. Стоимость газоснабжения для среднестатистической семьи из 4 человек в Нидерландах в августе оказалась на 730 евро дороже, чем до начала войны США против Ирана. Как сообщает ТАСС, средний тариф для семьи из 4 человек в январе составлял 218 евро в месяц, в августе – 279 евро. Таким образом, годовой контракт с фиксированной ценой в августе обойдется более чем в 3000 евро против 2500 в январе. При этом в августе 25 года стоимость годового контракта год назад составляла 2700 евро, примерно на 590 евро дешевле, чем при текущих ценах. Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что завершает карьеру в национальной сборной. Он назвал решение о завершении карьеры болезненным, отметив, что это далось ему с трудом. Месси 39 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Нападающий также является единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. В конце июля этого года капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 26 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра, на 1 сентября, синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем порывы до 14, по западной половине до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А далее на волне радио «Витебск» час по-русски.
1: Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим

0: Реклама.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь радио Витебск.

0: Час по-русски.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Сезон охоты на бобра и выдру начинается 1 сентября в Беларуси. Основные правила безопасности на дорогах во время ливней напомнили в ГАИ. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не по.

0: бывает?
1: Бывает. На правильном СТО, СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 3 8.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Глава белорусского государства завтра в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главный из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества, цифровизации. Из Минска в Костюковичи уже в среду стартует научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Ежегодно она предваряет День белорусской письменности. В этом году праздник на Могилевской земле, сообщает ОНТБАЙ. Посвящен он сразу четырем темам – юбилею классиков литературы, году белорусской женщины, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и пятилетки качества. 5 тематических зон – творческие программы. Особенность этого года – музей редкой книги. Еще один значимый момент станет открытие скульптуры «Олесь и Олеся» по произведению народного поэта Аркадия Кулешова.
0: В Беларуси.
1: С 1 сентября в соответствии с правилами охоты в Беларуси стартует сезон охоты на бобра и выдру и продлится до 31 марта 2027 года. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Охотиться можно как с оружием из засады с подхода с маломерных судов на норах, так и без него на норах с использованием капканов или ловушек, исключая петли. В качестве орудия охоты позволено использовать нарезное и гладкоствольное оружие с патронами, снаряженными пулями, либо картечью, охотничьи луки и арбалеты. О правилах безопасного поведения на дорогах во время ливня и сильного ветра напомнили в МВД. По информации Белгидромета, завтра на большей части территории республики ожидаются грозы. По юго-востоку сильные дожди, по западной половине усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В непогоду необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманные маневры, исключить резкие движения рулем, разгоны и торможение. При ухудшении видимости включите ближний свет фар. Выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал. В грозу и при сильном ветре нельзя прокопаться под деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный 4-9, днем порывы до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачного с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

leave when you wake.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

слушаешь Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами, днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами сильные, ночью местами днем во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9, днем с порывами до 14, по западной половине местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.